0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. Россия входит в мировой топ по дешевизне электроэнергии, доступности воды и климатическому потенциалу охлаждения, что важно для развития сектора дата-центров. Доступ к современным ускорителям, которые выпускает американская компания «Найдея» для России, проблематичен, так как зависит от решения Министерства торговли США. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия одно из трех государств, которое развивает суверенный искусственный интеллект и обладает конкурентными преимуществами в этой области, включая возможности в атомной гидроэнергетике. Правительства России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщают РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Церемония подписания прошла в Доме правительства. Соглашение подписали главы Росатома Алексей Лихачев и министр промышленности в торговле Лаоса Малайт Хонг Камасит в присутствии премьеров обеих стран. В Волгоградском социально-педагогическом университете открылся тактильный сад, где с ароматными растениями знакомят на ощупь. Посетители могут трогать и вдыхать запах десятки эфирно-масличных трав, таких как чебрец, петрушка и различные виды мяты. В будущем коллекцию дополнят растения с приятной текстурой. Главная задача пространства – сделать ботанику доступной для всех, особенно для людей с нарушениями зрения. Экскурсии сопровождаются рассказами о травах и механизме выделения эфирных масел. Эксперты Центра экономических исследований РИА Рейтинг подвели итоги ежегодного анализа социально-экономического развития регионов. По информации специалистов, Волгоградская область вновь вошла по сумме показателей в топ-30 лучших субъектов. Согласно результатам научной работы, Волгоградский регион второй год подряд занимает 28-ю строчку. В исследовании подчеркивается устойчивость социально-экономического положения Волгоградской области и средняя динамика показателей. Такие данные говорят о благоприятной почве для развития бизнеса, надежных соцгарантий для населения и привлекательности субъекта для инвестиций среднего уровня и субсидий. Отмечается, что в первую тройку рейтинга входят Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В Волгограде готовят сквер памяти режиссера Станислава Говорухина. Подрядчик завершил прокладку подземных коммуникаций и монтирует систему автоматического полива. В настоящее время рабочие укладывают тротуарную плитку и ведут дополнительное озеленение с высадкой около 1000 деревьев и кустарников. Украшением сквера станут скульптуры самого режиссера, актеров его фильмов и известных киногероев, а также клумба в виде киноленты. Ранее сообщалось, что двухметровая бронзовая статуя Говорухина будет установлена на бульварной части проспекта Ленина от аллеи героев до улицы Комсомольская. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну а почему бы не начать день с утреннего шоу 3-4? Ребята, всем доброго утра. У нас сегодня 18 июня, четверг. Мы желаем хорошего настроения всем тем, кто с нами на связи на 101.5 FM. Есть даже люди, которые слушают нас с помощью интернета. Отдельный вам респект, вы тоже молодцы. Тратите трафик вот на что, оказывается.
3: Вам и вашей умной колонке.
2: Да, как говорится, умные мы сегодня или нет? Вопрос на засыпку.
3: Риторической.
2: Риторической, да. Будем рассказывать вам всякие прикольные истории. В этом часе, конечно же, будет история. История про прогноз погоды.
3: Так.
2: Не менее интересный рассказ про, например, календарь.
3: Угу.
2: Вот, поэма про сенсации и курьезы. Там тоже будет. Ну и, соответственно, Рома-Рома-Роман. Да, это, значит, наш конкурс «Проще простого». Вот я пытаюсь какие-то жанры в литературе.
3: О,
2: поняла? Вот как так. А то я увидел твой вопрос, нарисованный на лице.
3: Так, тогда...
2: Афиша.
3: Да,
2: что
3: я
2: это?
3: Начну с... Это оглавление, получается.
2: Ну, может быть. Хорошо, ладно, пусть будет так.
3: Пусть будет так. Ну, в целом, то, что ты зачитал, это, наверное, Содержание, да, вот.
2: Во,
3: содержание.
2: Прикольно.
3: Итак, поехали.
2: Так, ты содержанка, получается?
3: Получается так.
2: Ладно.
3: Ну, как легко меня содержать, да? Словами закидал просто, и все.
2: И все.
3: На 4 часа нормально.
2: Да.
3: Друзья, предлагаем вам отпраздновать Международный день йоги в Центральном парке культуры и отдыха. Это случится 20 июня в 10:00 начало. Лучшие инструкторы города покажут, как снять зажимы, убрать тревогу, улучшить физическое состояние. Все участники мероприятия смогут поучаствовать в розыгрыше подарков и сувениров от организаторов. Что нужно от вас? Только взять с собой коврик, собственно, для йоги. И предварительно желательно записаться по телефону 35-24-50. Где все будет проходить? На территории Центрального парка культуры и отдыха, а конкретнее на футбольном поле парка.
2: Отлично, друзья. Ну а прямо сейчас давайте все вместе. Вы же точно знаете текст нашей любимой кричалки, хотя их несколько, но все же. Итак, внимание, самое родное в мире это шоу...
3: 3-4!
2: Отзыки!

0: Реклама. Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
9: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Надо бы куда-то ехать, друзья. Давайте прямо сейчас куда-то и поедем. У нас есть классная история, это прогноз погоды. Прямо сейчас, соответственно, отправляемся путешествовать. Что у тебя, Дина?
2: Так, в Новгородскую область отправляюсь туда, в деревню, в которой, вот непонятно, то ли заборы хорошие, то ли соседи злые. Казнобицы.
1: Казнобицы?
2: Да, то ли там вечно всех бьет озноб. Плюс 13 там на данный момент, пасмурно, причем еще и слабый дождик тоже накрапывает.
1: Так, я отправился в Новгородскую область, нашел там новое Ряхино. Это каждое утро, когда я просыпаюсь, новое Ряхино какое-то.
2: Там старое Ряхино.
1: Ну, согласен, да, есть немножко плюс 17 там обещается.
2: Пуху там не накидывай. У нас в Волгограде ясная погода, сегодня осадков не ожидается. На данный момент плюс 21, дует южный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Днем до плюс 28, ночью до плюс 18. А вот завтра в пятницу там не то что облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Там прям дождь.
1: Вау.
2: Там прям пасмурно. Плюс 26 днем, плюс 17 ночью. Кстати, в субботу, воскресенье, понедельник, вторник, в среду выходной без дождя. И в четверг тоже дождь.
1: Прикольно.
2: То есть сразу подряд что-то ведро осадков там будет выливаться каждый раз.
1: Угу.
2: Причем, друзья, зонтик хватаем и не убираем неделю.
1: Классно. Дожди. Готовьтесь.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Заглянем в календарь и посмотрим, что за день сегодня такое. 7:30, друзья. Сегодня четверг, 18 июня. Поздравляем всех, кто отмечает Всемирный день гармонии. Не гармонии, а гармонии и. То есть нужно быть максимально гармоничным, чтобы сегодня почувствовать праздник, друзья. Значит, что такое гармония? У каждого она своя. А вот если что, приходите на фестиваль йоги. И там вы точно хапнете гармонии, друзья.
2: Причем, по-моему, в разных парках она будет одновременно, да. И в ЦПКО, и в Комсомольском саду. Выбирайте локацию по... Где вам гармоничнее?
1: Да, да.
2: Так, я более приземленно сегодня. День клубники я бы отпраздновала.
1: Да, я вчера вечером праздновал.
2: Ну, у тебя прям своя, не знаю, тещинская,
1: да, прям с дачи. Очень вкусная, кстати, нет, друзья.
2: Миша тещинская.
1: Это же
2: моя мамщинская.
1: Ну, нормально,
2: вкусно. Ну, когда у меня другой нет, это точно вкусненько.
1: Ну, согласен, да, сравнивать как бы не с чем, да?
2: Да.
1: Вот, международный день пикника. Сегодня, раз уж мы про еду начали, соответственно, пикник это всегда что? Всегда еда, просто на траве, на дровах, на углях.
2: И у шаман три руки, ой, крыло из-за плеча.
1: Ничего себе.
2: Ну, группа «Пикник», если вдруг кто-то слушает, наверное, знал в моем хрипе Эдмунда Шклярского.
1: Да.
2: Так, день поиска четырехлистного клевера. Если что, можно найти у Олега на бейсболке.
1: Да, есть такое. Вот. День сегодня недалекого будущего.
2: Оно недалекое, потому что немножко того. Недалекое. Вот оно. Слюна течет у этого будущего, нет?
1: Ну, недалекое. То есть, это, ну, там, две минуты вперед. Что будет через две минуты, я скажу чуть позже, а пока день суши сегодня отмечаем. Международный день суши, причем непонятно, суши, еда, суши как...
2: А, кстати, не тип... воды, в смысле не
1: суши,
2: воды.
1: Суши не воды, угу. Да. Вот.
2: Так, день рождения детской коляски.
1: Угу.
2: Передаю привет особенно всем тем мамочкам, которые живут, знаете, там типа в 5-этажках, 4-этажках, без лифта, которые прут потом эту детскую коляску себе на этаж.
1: Да, а я передаю привет мамам, которые выходят из-за автомобиля на пешеходном переходе, таща вперед коляску. Вот, сразу скажу вам, что не все водители внимательные. Я, когда вижу это, я торможу, естественно, там задолго до, но я понимаю, что мама...
2: Ну, если вы можете неожиданно выскочить перед капотом,
1: да, то мама ребенка, она не видит вообще, что происходит, просто тащит коляску вперед для, ну, как бы, как обычно, но при этом она находится на очень опасном участке дороги, то есть... перекрыта полностью, например,
2: короче,
1: автомобиль.
2: Заранее, если что, бросайтесь предметами какими-то вперед, чтобы водить. Сигнальная ракета, в конце концов, существует.
1: Не знаю, там, ну, бросьте белое полотенце, да. Как будто вы сдаетесь. Да, не знаю. Ну, вообще, просто желательно, конечно, как по мне, это коляску тащить за собой, позади, когда переходишь через
2: дорогу. Короче, сами выглянули, потом коляска, да?
1: Ну, как вариант, да.
2: Так, день перерыва в работе.
1: Угу.
2: Давайте прямо сейчас, может, отпразднуем. Я бы еще себе чайку
1: налила. Да. Ну, ладно, значит, впереди-то выходные тоже у нас сегодня, предпоследний день работы. Значит, из событий быстренько, что у нас есть?
2: А мы что, не будем отмечать Международный день паники?
1: Нет, такой не будем, блин. Это нам неинтересно.
2: Ну, ладно.
1: Из событий, смотрите, состоялось открытие моста Ватерлоо в Лондоне, тот самый, знаете, 1817 год.
2: Основано в 1932 году Международная Федерация баскетбольных ассоциаций ФИБА.
1: Да.
2: То есть есть ФИФА в футболе и, соответственно, ФИБА или ФИБА в баскетболе.
1: А, кстати, сегодня же спортивный четверг в Новгородском.
2: Максимально баскетбольный, между
1: прочим. И мы сегодня, да, сразу как бы закидываем такую удочку, что будет человек, который связан с баскетболом напрямую.
2: Так, опубликован первый номер литературно-художественного журнала «Юность» в 1955 году. Правда, тот, кто застал это событие, уже не очень соответствует названию этого журнала.
1: Да, начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер в 1937 году.
2: Так, ну, в каком?
1: 37-м.
2: В 37-м, а в 1968-м состоялся первый полет советского дальнего противолодочного самолета Ту-142.
1: Угу. Ну, на этом, пожалуй, ребят, надо... заканчивать. Впереди у нас тот самый конкурс «Проще простого». Вот мы заглянули в это недалекое будущее.
3: 4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-5006.
1: Привет, соседка, а вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград-ФМ. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
10: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр «Волгоград-Сити». 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Да, друзья, слегка расслабиться можно, если вы выиграете в конкурсе «Прочь простого». Почему? Потому что у нас есть сразу сертификат для вас. Вы просто забирайте его и все. На целую СПА-процедуру, между прочим. Можно выиграть таким образом. Дозвонишь по номеру телефона 39-115. Затем что? Правильно отвечаешь на вопрос, выбирая один из двух вариантов ответов, который приготовил тебе Лина Косичкина. Ну и, соответственно, просто забираешь и все. 39-115. Вот наш номер телефона. Не стесняйтесь, звоните прямо сейчас. Либо поиграем в Макси, либо Телеге. Ну, что, соответственно, делает игру более конкурентной. Итак, кто-то на связи с нами уже прямо сейчас на телефоне. Алло, привет.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Очень размеренно сказала кто-то. Как зовут тебя?
3: Инна.
2: Инна?
3: Да, Инна.
2: Инна, что делаешь?
3: Еду.
2: Куда?
3: В поликлинику.
2: Эй, что там? Что случилось?
4: Работать, надеемся.
2: Что?
3: Плановый осмотр.
2: Плановый осмотр. Понятно, хорошо. За рулем одна?
3: Рядышком сижу.
2: Кто везет?
3: Папа везет. Папа.
2: Папа. Прикольно. То есть, получается, вы, по сути, будете играть вдвоем?
3: Ну, получается.
2: Если что, пусть помогает. Ну, ты ему просто продублируй вопрос. Так, внимание, сегодня, 18 июня, мы задаем тебе вот такой вопрос.
4: Так, у нас сегодня, значит, смотрите, в части, по части событий, которые произошли, о которых нам подсказывает наш календарь, 18 июня 1949 года постановлением Совета министров СССР автомат Калашникова принят на вооружение советской армии. Давайте-ка выясним, какое прозвище получил АК-47, то бишь автомат Калашникова, в Африке. А мы помним, что он по всему миру продается.
2: Да.
4: Итак, в Африке его называют автомат Калашникова черной молнией или африканской кредитной карточкой.
2: Прикольно.
3: Ну, наверное, черной молнией, потому что карта-то недавно, а молния всегда.
2: Это кто-то подсказывал там, да?
3: Ну, папа предположил, а я сказала.
4: Ну, а надо думать своей головой вообще-то.
2: Не, ну не обязательно, как бы, может, и папа молодец, конечно.
4: Ну, ты же папе потом не хочешь высказывать, это ты виноват.
2: Ну, так и не
4: вы же не хотите поссориться из-за автомата Калашникова.
2: Какой в итоге правильный ответ получается?
3: Карточка.
2: Не-не, какой ответ? Да, все, утверждаем. Да, не спрашиваем. Никакой вопросительной интонации.
4: Итак, уверена.
3: Да. Черная молния.
2: Черная молния. Мы приняли этот ответ. Скажи спасибо в кавычках папе. Этот ответ неправильный, ё-моё, Инна, надо.
4: Но мы же впрямую прям намекали.
2: Да, мы впрямую
4: прям
2: намекали.
4: Говорили,
2: нам
4: что
2: за это,
4: надо,
2: кстати,
4: подумать.
2: Нам за это по шапке дают руководство, говорит, ребята, у нас же конкурс проще простого. Ин, сорян, папа, сорян. Просто перезвоните через час, у нас будет еще один конкурс. Ну, может быть, папа пускай реабилитируется,
4: да? Не, они же едут в поликлинику, там часа через три надо звонить.
2: А
4: минимум.
2: Может быть, и через 8 дней.
4: Вечернее шоу.
2: Да. Короче, у нас есть номер телефона 39-101-5, и не говорим спасибо, конечно, желаем планово провести вот этот весь чекап, который необходим. Ну и прямо сейчас еще ждем человека, который готов дозвониться, потому что, по сути, он уже является победителем. Хотя, кто его знает, у нас было такое, что человек дозвонился
4: и сказал неправильный ответ.
2: Повторил, да? Неправильный ответ в конкурсе «Врач простого».
4: Не будьте повторюшей дядей Хрюшей.
2: Да, не
4: говорили у нас в детстве.
2: Будьте не повторюшей Степашей. Просто.
4: Ну, Каркушей тогда уже.
2: Каркушей,
4: тоже рифмуется в целом. Так, у нас на кону по-прежнему сертификаты в СПА. Да?
2: Сертификат один на СПА-процедуру. Вот, ну и, соответственно...
4: Да, заходите. Можно отправить правильный ответ оставшийся.
2: Да.
4: Правильный ответ, в общем-то, надеемся, вы были внимательны. Не, подожди,
2: кто-то звонит. Алло.
5: Алло.
2: Кто это?
5: Татьяна.
2: Тань, там это, что-то эхо, да?
5: Да, наверное.
4: Надо притушить приемник.
2: Скажи,
4: и очень
2: пожалуйста.
4: Просто сказать нам правильный ответ. Как же называли?
5: Правильный второй вариант.
4: А как он звучит?
5: Карта, что там?
2: Кредитная карта.
4: Контурная.
5: Кредитная карта. Контурная кредитная карта.
2: Контурная кредитная карта. Ну ладно, мы приняли. Карта-то была. Вот. Поздравляем тебя с победой. Ты, в принципе, справилась, хотя не без помощи Инны. Давай отметим.
4: Да, приноси свою кредитную карту, и мы выдадим обязательно сертификат в СПА. Твой тай. Так, ну что, давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто у тебя уже куплен билет в Африку.
5: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград.
1: Реклама.
6: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Реклама.
2: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Приглашаем вас в клинику клеточной терапии «Редженика». Мы запускаем естественное восстановление суставов с помощью ваших собственных клеток. К нам едут со всей России. Наш сайт redgenica.ru. Телефон 26400.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
2: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
10: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
11: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
12: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: 19 и 20 июня. Премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Так, ребята, время 7 часов 56 минут. Всем хорошего настроения. Продолжаем желать. Четверг сегодня. Соберитесь все. Мы должны продолжать работать. У нас есть желание. И у нас есть огромная зарплата. Правильно? Вот такие аффирмации. Значит, нашел прикольную новость, Дин. Значит, тебе точно понравится. Ты же являешься блогером в какой-то степени. Правильно же?
2: Ну, все мои сейчас... 5,5 тысяч подписчиков такие.
1: Ну, в целом, получается, так. Ну, блогерствуешь, то есть активно, значит, что-то выставляешь, ну,
2: что-то
1: в соцсети.
2: Бывает.
1: Россиян, да, нужно штрафовать или даже сажать в тюрьму за съемку видео о недостатках в новостройках, заявил владелец строительной компании «Точно Амосов» или «Амосов». По его словам, вот эти блогеры, вот эти ваши.
2: Вот эти у нас недовольные.
1: Купили, раздувают крупные скандалы
2: за
1: мелких...
2: за свой счет квартиру, да, да, такие. Врюхались в ипотеку,
1: да, да, да, да,
2: на 300 тысяч миллионов лет. Да. И тут, видите ли, им трещины в стене не нравятся.
1: Опять же, да, выпало.
2: Грибы, откосы не нравятся. И чё?
1: Подумаешь, окно выпало, блин, да, из-за ветра. Что теперь? Новое не вставим, что ли?
2: Подумаешь, не сдали дом за 2 года.
1: Ну да, всего лишь через 6 лет.
2: Угу.
1: Сказали, что сдадим через 5.
2: Да. Вообще-то как.
1: Короче, по его словам, блогеры раздувают крупные скандалы из-за мелких недочетов. Что, внимание, сводит на нет все деньги и усилия, потраченные на рекламу этих объектов. То есть, я, ну...
2: Они пытались, ну, просто строить нормально изначально.
1: Вот, ты близка к развязке.
2: Так, ну, наверное, ему так и напихали в комментариях, в панамку накидали.
1: Нет, дело в том, что как такое вообще могло вылететь у него изо рта? Штрафовать или даже сажать в тюрьму.
2: Ну, зато какой повод для тех же самых блогеров теперь,
1: да,
2: Распесочить это все еще больше.
1: Теперь
2: по
1: он звезда.
2: Социальным сетям.
1: Теперь он звезда.
2: Он цитируемый.
1: Даже я в шоке. Ну, когда-то я принимал условно, значит, в новостройке, по сути, это был новозданный дом, да, квартиру, которую я, блин, взял в ипотеку на 500 миллионов лет.
2: За
1: 500 миллионов рублев. Да, то есть, и как будто бы я тоже имел некое
2: право
1: быть недоволен. Ну, я был доволен, все нормально, но если бы я был недоволен...
2: Просто, подожди.
1: Я бы по-любому снял.
2: Ты знаешь, что ты, почему был доволен?
1: Почему?
2: Потому что ты не воспользовался услугой профессиональных вот этих принятчиков квартиры.
1: Mm.
2: А, есть же вот эти специальные чуваки, а приходят там один человек или сразу, вот, так скажем, несколько человек на принятие квартиры, приходят представители ЖК, а у тех куча разных приборов. То есть они могут у окна проверить, что там пропускает холод, стена или нет.
1: Да-да. Это как лучшая подруга, которая пришла на первое свидание, да, с твоим, типа, новым знакомым.
2: В шапке такая, да, в меховой, в дубленке такая.
1: Да, такая.
2: Не знаю,
1: не знаю, не знаю.
2: Конечно,
1: это трещина откуда вообще?
2: Вот, поэтому, конечно, им может не нравиться, потому что профессионалам, ну, таким просто любительским, стена, а если на нее посветить там под каким-то углом, то здрасте, добрый вечер.
1: Прикол, да.
2: Вот, да, поэтому не брезгуйте услугами сторонних специалистов, которые, возможно, сэкономят вам деньги и, естественно, скажут, алло, переделывайте, не принято.
1: Да, но вообще лучше не принимать, если, значит... вы увидели какие-то недочеты, потому что сами же потом будете от этого страдать. Правильно же получается?
2: Да.
1: Вот, но конкретный чувак конкретно встрял, я думаю. Я думаю, что и компания «Точно», я еще раз повторюсь, это ту, которую он возглавляет, теперь под особым контролем у всех блогеров. Он вызвал на себя огонь, друзья. Давайте так, переходим ко второму часу.
2: Да, мы...
1: часу,
2: это второй новости.
1: Мы
2: уже ладно,
1: долго.
2: Заболтались.
1: Да.
2: Окей.
1: Значит, во втором часе будет прикольнее, друзья. Ну, надеюсь, ну... Хотелось бы верить.
2: Ну, Алик позитивно настроен. Давайте не будем его разочаровывать. А там как пойдет, как говорится.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Твое время.
3: 8 часов.
0: Волгоград-ФМ. В ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, российские власти разрабатывают механизм по обмену заблокированных за границей активов россиян. Об этом сообщил замминистра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. По его словам, инвесторы США и ЕС сами заинтересованы в обмене. Однако западные регуляторы препятствуют им, пытаясь блокировать даже те инициативы, которые интересны их гражданам. Профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября текущего года. Об этом указано в докладе Минцифры «Книжный рынок России». В документе отмечается, что это станет значимым шагом в поддержке литературного процесса. Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин предлагал законодательно закрепить профессию писателя, так как в России она официально не существует. В Дзержинском районе Волгограда близится к завершению масштабная модернизация котельной БСМП, которую проводит компания «Концессия теплоснабжения». В ближайшие два месяца будут установлены два новых отечественных котла взамен демонтированного устаревшего оборудования. После завершения работ перевооружение котельной будет полностью закончено, что повысит качество отопления для семи лечебных корпусов больничного городка. Это завершающий этап модернизации. Всего до конца текущего года планируется обновить оборудование на 12 котельных города. 19 июня волгоградцев приглашают в туристическую поездку по следам донских казаков в городе Фролово. К месту экскурсии участников доставит комфортабельный рельсовый автобус РА-2. Во Фролово они посетят главные достопримечательности – Богоявленский собор, парк Заречный, часовню Святых Петра и Февронии и городскую библиотеку, где осмотрят экспозицию и услышат интерактивную лекцию о символике орнаментов в народных костюмах. Отправление со станции «Волгоград-1» будет в 8:02. Подробнее на сайте «Волгоград-Транспригород». В спортшколе «Юный ястреб» установят эшелон 34. Списанный электропоезд ЭД-9М, ранее курсировавший по Волгоградской области, превратят в музейный экспонат. За 86 миллионов рублей подрядчик должен доставить и смонтировать композитные элементы экстерьера поезда. Чтобы внешне преобразить состав, на него установят 69 элементов из стеклопластика и 9 межвагонных элементов. Работы должны выполнить в течение 4 месяцев после подписания контракта. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, ребята, 8.06 в Волгограде. Всем доброго утра, мы в очередной раз желаем. Это утреннее шоу 3-4. Я только сейчас понял, что мир настолько обеднел, что я больше не нахожу на земле даже случайных денег. Вот, все, блин, ваши вот эти кредитки, вот эти ваши карточки, вот эти все, вот эти пластиковые. Все, где
3: я
2: вот эти?
3: Я даже не знаю, как люди, которые ждут открытия красно-белого, приходя туда за 2 часа до... Mm-hmm. Они вообще на что живут? Они же обычно, ну, хотя бы, да, там, оп, ну, 5 да. рублей лежит, пятачок, оп, там, оп, там, двоечка. Вот, а
2: собирательством
3: теперь...
2: раньше занимались.
3: Да. А теперь даже вот если человек идет и такой, хочет им помочь, угу. А безнал.
2: Ну как да.
3: Обезнал
2: только
3: все.
2: Безнал. Да.
3: Ну, вряд ли они с терминалами там стоят, правильно?
2: Вряд ли, конечно. Но только по номеру, если картонку написать. Сбер и номер, да? Ладно, ребята, мы тут второй час открыли. Для нас есть, ну, как бы такая уже довольно известная история продолжения. Но вот, а известна ли она вам? У нас тут прогноз погоды планируется, рубрика «Живи с этим», а также конкурс «Навигатор» и рубрика «Сенсация с курьезными новостями». Ну, и это тоже вроде как бы не все.
3: Да, у нас, во-первых, есть же афиша.
2: Есть же афиша.
3: Афиша в том числе. Так, мы недалеко ходим, просто вот смотрим, куда я, куда
2: потому
3: смотрим, туда идем, планетарий.
2: Угу.
3: Ну, это да, Олег, я не знаю, как он на выходные отправится, возможно, он будет дежурить здесь все-таки. 19 июня в 19.00 состоится полнокупольный концерт Евгении Просвириной, который называется... Просвировой, простите, «Невесомость». Значит, что нас ждет? Оркестровые аранжировки мировых шедевров, российских хитов в сочетании с космическим видеошоу «Под куполом планетария». Знакомые мелодии от классики до современных песен исполнит вокалистка Евгения Просвирова и артисты театра «Волжскай» совместно с Алексеем Гриченюком. Гриченюком, да. Обязательно приходите, тем более возрастная категория 12+. Всем добро пожаловать. Билеты наверняка есть на сайте Планетария.
2: Да, ну а мы, друзья, пожалуй, будем стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу. Проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
7: Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спец. Спецодежда «Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский. Проспект Ленина, 232А. ТЦ «Малина». Второй этаж.
8: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 000 рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
12: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: «Доска Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Вот мы и поехали путешествовать, ребята, потому что прогноз погоды. Сравниваем погоду в других регионах с нашим волгоградским. Что у нас есть?
3: Я отправляюсь в Мурманскую область, там можно закатать кое-где. Закатать княжью губу. Именно так называется населенный пункт, где сейчас дождливо, где +7, а вы взяли панамку и крем от загара, да, закатайте, княжая губа, дождик.
2: Угу, классно. Если я поеду в Вологодскую область, то точно загляну вот в этот поселок, он называется Модно. Наверное, все-таки именно так, потому что вряд ли модно. Вот, в Модно сегодня +16.
3: Именно там не заводы, а фабрикс, я правильно понимаю?
2: Смотри, какой фабрикс, конечно же.
3: Они выпускают разные details.
2: Есть такое. В Волгограде у нас...
3: В Волгограде у нас ясная погода, +23. Сегодня осадков не ожидается. Дует южный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до +28, ночью до +18. А вот завтра, в пятницу, пасмурная погода. Прям дождь. +26 днем и +17 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Россия на Волгоград-ФМ.
1: Нет, конечно, это не факт, но очень интересная цитата одного интересного человека. Директор Гродненского мясокомбината значит, о качестве белорусской колбасы в эксклюзивном интервью «Гродно Плюс» сказал вот такую фразу. «Секретный ингредиент лучшей колбасы – люди». Вот, друзья, имеется в виду, видимо, работники комбината.
2: Ну, вообще, Белоруссия больше молочкой славится, нет?
1: Не, ну, видишь, вот есть еще и очень интересный...
2: Там тоже есть особый секретный ингредиент.
1: Гродненский мясокомбинат. Теперь мы знаем, из чего у вас колбаса.
2: Грозный, нет?
1: Да, Белоруссия. Короче, ладно, ребят, продолжаем интересные факты изучать. У нас есть подборки.
2: Беларусь,
1: да?
2: Сейчас нас закидают картохой за стереотипы и неправильное произношение.
1: Ну ладно, хорошо. Что у нас есть?
2: Так, я не про Беларусь, я про Бразилию.
1: Давай.
2: Дело в том, что в некоторых тюрьмах Бразилии за заключенными следят необычные охранники.
1: Гуси.
2: Гуси, абсолютно верно.
1: Я угадал.
2: Да, значит, смотрите, птицы свободно разгуливают в специальных загонах, сделанных рядом с тюремной стеной. И ночью, при малейшем нарушении порядка, гуси начинают истошно громко орать.
1: Да.
2: Гоготать, если говорить про их говор. По словам руководства тюрьмы, с тех пор, как собак заменили на гусей, то есть не дополнили, а прямо сейчас собак отправили на пенсию, не было замечено ни одной попытки заключенных покинуть свои камеры без разрешения.
1: То есть это знаменитая фраза «гуси-гуси, га-га-га», можно выйти?
2: Нет.
1: Короче, ладно, прикольно, да, я просто видел эту новость, она прям такая свеженькая, да, это же не факт, а такая прям новостюха проскочила.
2: Ну, и мне кажется, многие... 2009 года там, да? В некоторых тюрьмах трудятся гуси, да.
1: Короче, получается, что это можно взять на какую-то даже заметку другим странам, да, другим тюрьмам.
2: Не можете раскошелиться на сигнализацию, заведите гуся.
1: Да. В древнегреческих мифах похищение Елены Прекрасной стало причиной начала Троянской войны. Вот, сейчас Нолан, соответственно, снял фильм, в котором Елена Прекрасная афроамериканка. Ну, или африканка.
2: О.
1: Да. Mm-hmm. Такое вот у него видение.
2: Ну, а что, из-за африканки нельзя развязать войну?
1: Не, можно, конечно.
2: Там, мне кажется, у них прям так и происходит.
1: Так и происходит. Не, но суть-то о конкретном произведении «Илиада» Гомера. Mm-hmm. Значит, красота Елены часто упоминается как сила, способная сдвинуть с места 1000 кораблей.
2: Так.
1: Вот. Исходя из этого, математики предложили шуточную единицу измерения под названием мили-елен, которая определяется как количество женской красоты, достаточно для того, чтобы запустить один корабль.
2: Так.
1: Сама Елена Прекрасная по этой трактовке обладает красотой, равной 1186 мили-еленам, потому что именно столько греческих кораблей приплыло к стенам Трои, согласно тексту «Илиады» Гомера. Вот, мили-елен.
2: Ой, а можно как-то, вот я не знаю, в мирное русло что-то повернуть наоборот? Сколько надо мили-елен, чтобы все закончилось, да, чтобы там не начиналось?
1: Ну, имеется в виду сдвинуть корабли. Может быть, это даже не военные корабли, а просто корабль.
2: Пусть они, вот, пусть они, из-за нее будет огромное количество желающих поучаствовать в Олимпийских играх в гребле.
1: Вот, кстати, прикольно. Да.
2: Может быть, так?
1: Можно
2: и
1: так.
2: Вот они там в мили-еленах.
1: Да, друзья.
2: Загребают, загребают.
1: Да,
2: и просто... отгребают. Они отгребают.
1: Все девчонки, посмотрите в зеркало. Сколько вот
2: мили-елен... мили-елен вы тянете, да? Классно, Олег, спасибо.
1: И живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+. 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
9: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ну, еще раз здравствуйте. 8 часов 39 минут. Прямо сейчас можно поиграть, друзья. Напоминаю, что мы здесь не просто так находимся. Мы на раздаче стоим. Компот раздаем, значит, какао с пенкой тоже можем налить вам из большой кастрюли.
1: Три вопроса и компот, но в виде компота, точнее, в виде десерта сегодня же выступает шикарный приз.
0: Волгоградский планетарий, да, предлагает нам два билета на интерактивный спектакль «Космические приключения Флешки». Все это произойдет 24 июня в 11.00 для лиц старше 6 лет. Со 2 июня в Волгоградском планетарии стартовала вот эта интерактивная театрализованная программа «Космические приключения Флешки». Детей ждет путешествие по Солнечной системе, знакомство с космонавтами, тайны космоса, игры, танцы и магия звездного зала. Приходите, будет весело, познавательно и по-настоящему космический 6+, а ограничения по возрасту. Алло, кто на связи?
1: Привет. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Как зовут тебя?
2: Дима.
1: Очень приятно, мы почти тезки. Дим, ты сейчас где-то едешь, ты где-то стоишь, ты уже приехал или не планировал даже выезжать?
2: Пока стою, скоро поеду.
0: Понятно.
1: Там ждем мы... чисто светофора или команды?
2: Светофора.
0: Он сказал, он махнул рукой и сказал, поехали. Давай прямо сейчас начнем движение, все-таки в рамках конкурса. И прямо сейчас даем тебе первый вопрос. Дин, задашь? Или я могу?
1: Давай с тебя начнем.
0: Смотри, 18 июня, день поиска четырехлистного клевера. Ищем, соответственно, улицу Клеверную на карте Волгограда. В Красноармейском районе она находится. А вот какая она по форме? Она Г-образная, она С-образная или П-образная?
2: Ну, пусть будет П-образная.
0: Угу. Чё-то ты сегодня решил сразу...
2: Давай. Ну, по-моему, она Г-образная.
0: Ну, это пусть будет, по-твоему, правильный ответ... Соберись. Хорошо, двигаемся дальше. Второй вопрос.
1: Дим, поехали. 18 июня 1955 года опубликован первый номер литературно-художественного журнала «Юность». Давай-ка вспомним остановку кинотеатр «Юность». В каком же районе она находится? В Краснооктябрьском?
2: Краснооктябрьском.
1: Молодец, какой Димка. Ну, тут прям супер.
0: Нормально, хорошо. Тогда едем дальше. У нас есть еще вопрос, связанный с... органами Государственного пожарного надзора Российской Федерации. 18 июня отмечается этот праздник, прям профессиональный праздник. Как улица Пожарская тогда в каком районе находится? Красноармейский, Краснооктябрьский или Кировский?
2: Наверное, Кировский.
0: Наверное, Кировский. Ну что ж, ладно, мы хотели как лучше, получилось как всегда.
3: Вы прибыли.
0: Это правильный ответ, поздравляем! Нормально, в Кировском находится улица Пожарская. Ну и, соответственно, вместе с победой вот такой, которая у нас здесь в эфире в виде аплодисментов прозвучала, давай отметим победу с помощью твоего голоса, кричи, назвай наше утреннее шоу, 3-4, чтобы разбудить тех, кто стоит, сидит, ходит, идет,
1: бежит. И ждет светофора.
0: Как вариант?
2: 3-4.
0: Нормально.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: 19 июня на Волгоград ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в Волгу свыше 2000 бюджетных мест.
4: А ну, уступи микрофон.
5: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в Премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
11: Ты серьезно? Все потратил?
12: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
13: В магазинах «Победа». Напиток газированный, сода йода, лайм и лимон 72,90 за 2 литра.
14: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
15: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
16: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Итак, ребята, сенсации, курьезы, интриги, расследования. Это случилось не у нас. Это случилось там, у них, на Диком Западе.
2: Так.
1: Короче, история. Когда девчонки получают вот эти всякие непонятные фотки от мальчишек.
2: Так.
1: Вот, или вообще от дядек взрослых. Вот, они как бы нередки. Да, в соцсетях такое бывает. Не знаю, Дин, как у тебя, но...
2: Вообще, кто не в курсе, можно официально писать заявление.
1: Да.
2: Сохранить
1: да.
2: скриншотик.
1: Можно.
2: И мальчишку или дядечку найдут.
1: Да. Мы говорим про вот эти пошлые фотки, которые, конечно, ну, вряд ли кто-то хочет прям получать так вот необычно, неожиданно от непонятного человека. Тем более, значит, вам неизвестного, непонятно. Значит, мне кажется, что это как и для мальчика, так и для девочки психотравматично. Короче, пользователь соцсети показал, как она проучила незнакомца за вот это непрошенное откровенное фото. Она покопалась в его профиле.
2: Так.
1: Значит, вышла на аккаунт родственников.
2: Ну, и есть, разослала им эти фотографии?
1: Не-не-не. Ну, как бы, как докажешь? Там нет лица.
2: А, лица не видно.
1: Лица так. Нет. Значит, нашла фотку мужика со школьного выпускного. Девушка прифотошопила портрет этого молодого незнакомца на кулон к себе. То есть, соответственно, она его, значит, добавила к себе в кулончик, сфоткала кулон и отправила ему трогательное сообщение. Она написала, что никогда не видела своего отца в жизни, но у мамы сохранилось это фото в кулоне. Мужик подвоха не заподозрил и с беспокойством узнал на кулоне себя. Вместо извинений он попросил удалить свое откровенное фото, спрашивал, кто твоя мама, умолял девушку не говорить маме о случившемся. Это было недоразумение.
2: Ой.
1: Короче, напрягся чувак очень сильно. Я надеюсь, что это будет уроком для того, чтобы больше такого не делать, ребят.
2: Ну, некоторые, ну, может быть, не за такие, допустим, прям фотографии радикальные, конечно. Вот этот «собери пазл меня», да, по частям тела, вот это вот тоже так себе. Но есть же те еще люди, которые оставляют комментарии, такие сальные, да, вот эти.
1: Ну, пошлоту всякую.
2: Да, и, соответственно, некоторые девчонки, они умудряются тоже там порыться в контактах, кого-то что-то найти и, допустим, жене отправить скрины.
1: Да.
2: Типа, здравствуйте, ваш муж оценил мое декольте, вот, знаете, вот да, он да. и маму мою оценил, знаете ли, и вообще всех родственников моих оценил, вот, а вас не особо ценят, судя по всему, да, и вот, ну, поговорите с ним, он вам нужен вообще, нет,
1: да.
2: и это прям такая петиция, вот, с доказательствами,
1: прикольно,
2: поэтому,
1: прикольно.
2: Пожалуйста.
1: Да, рабочий инструмент, на самом деле. Ну вот просто есть такой вариант, что можно... Сейчас же вообще вот этот цифровой след, он очень сильный,
2: он
1: да?
2: жирный, я бы сказал.
1: Жирный, да. То есть вообще практически спрятаться невозможно. Поэтому, друзья, значит, имейте в виду, точнее, подружки наши, имейте в виду, если вдруг что-то такое происходит. Сейчас можно все. Да, вот мы вчера, например, тоже использовали небольшую ИИ Photoshop для того, чтобы...
2: Поздравить с днем рождения начальницу, да, при фотошопе более высокого начальника.
1: Да, да, друзья, вот как-то так. Короче, живите с этим, хотел сказать, а потом вспомнил, что это рубрика «Сенсация», хотя ведь с этим-то тоже можно как-то жить.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани и проведет торжественный прием в честь глав делегации, а также двусторонние встречи с зарубежными коллегами. 18 июня президент продолжит серию двусторонних встреч и выступит с заявлением для СМИ вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Запрет на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 17 июня текущего года. Ранее Совет ЕС утвердил полный отказ от поставок СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа с сентября того же года. По данным Евростата, в апреле текущего года Россия заняла 4-е место по стоимости импорта газа в ЕС после США. В ответ на эти ограничения Россия рассматривает возможность долгосрочного ухода с европейского рынка и переориентации поставок на Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. В Волгограде готовят сквер памяти режиссера Станислава Говорухина. Подрядчик завершил прокладку подземных коммуникаций и монтирует систему автоматического полива. В настоящее время рабочие укладывают тротуарную плитку и ведут дополнительное озеленение с высадкой около 1000 деревьев и кустарников. Украшением сквера станут скульптуры самого режиссера, актеров его фильмов и известных киногероев, а также клумбы в виде киноленты. Ранее сообщалось, что 2-метровая бронзовая статуя Говорухина будет установлена на бульварной части проспекта Ленина от Аллеи Героев до улицы Комсомольская. Государству вернули участок берега Волгоградского водохранилища. Как пишут РИА Новости, в Городищенском районе надел площадью 1200 квадратных метров оказался включен в состав садоводческого некоммерческого товарищества. В суд был предъявлен иск, чтобы вывести из СНТ землю, которая находилась в границах акватории реки Волги. Инстанция поддержала инициативу надзорного ведомства. Ситуация остается на контроле. Как пишут РИА Новости, в природном парке Нижнехоперске обнаружены новые популяции редких растений. В Кумужинском районе специалисты природного парка нашли новые места произрастания шпажника тонкого и любки двулистной, занимающие обширную территорию до 2,5 квадратных метров. Сотрудники заложили несколько новых мониторинговых площадок. Это позволит отслеживать состояние популяции и динамику их изменений, что необходимо для выявления факторов, угрожающих выживанию видов, и корректировки мер охраны. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20. Телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Давайте прямо сейчас стартовать. Друзья, это третий час утреннего шоу 3-4. Да, мы тут, как всегда, заряжены, готовы вам рассказать много чего интересного. Значит, что из интересного, так сказать, мы точно отдельно выделяем. Это, конечно же, прогноз погоды. Точно интересный будет разговор с Александром Морозовым на тему автомобильную в рубрике «Встречка». И еще более интересный, конечно, разговор вместе с вами в конкурсе под названием «Откуда звук?». Ну и понятное дело, что у нас есть еще и сенсации, курьезы. Вот эти всякие приколюхи, которые мы сначала пропускаем через себя, переживаем это все это дело, понимаешь ли, сидим тут, обсуждаем
3: я
2: за эфиром.
3: Представляю Олега в виде мясоруб.
2: Да, в виде мясорубки,
3: который,
2: да.
3: Который пропускает через себя.
2: Есть такое.
3: Что надо покрутить, чтобы, вы знаешь, вот это вот отсюда вылазить.
2: Получается, а ты авокадорубка, сельдерубка. Короче, мы еще и афишу вам расскажем прямо сейчас.
3: Да, у нас Волгоградская библиотека, областная библиотека для молодежи, значит, подкинула сразу два повода. Хотим отправить вам два приглашения на разные мероприятия. Первое состоится 20 июня в 11:00. Называется этот проект «Фотоохота». Вас ждет фотопрогулка по городу с заданиями найти и зафиксировать разные интересные детали городской среды, а затем, соответственно, обсудить результаты. Возрастная категория этого события 12+. Второе мероприятие тоже авторством Волгоградской областной библиотеки для молодежи. На сей раз 21 июня в 17:00. Там состоится лекция о донорстве. Доноры нужны, так она называется. Лекция о донорстве крови, костного мозга, мифах и реальных аспектах донорства. Тоже приходите, тоже возрастная категория 12+.
2: Отлично, друзья, прямо сейчас стартуем. Слушай, родное Волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
9: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
12: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде, возможно, дождливой, расскажет Дина Косичкина прямо сейчас.
2: Так, ну сегодня без дождя. Сегодня погода ясная в Волгограде. Пока плюс 25. Дует южный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем, сегодня днем до плюс 28, ночью до плюс 18. Нет, я немножко перезагрузила страничку. Синоптики сказали, небольшой дождь будет. Примерно с 17 до 18.00. Завтра в пятницу нас ожидает, достаточно пасмурная погода. Еще более осадков выпадет на наши головы в пятницу. Плюс 26 при этом завтра днем и плюс 17 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград ФМ.
5: Доброе утро, Алексей.
1: Доброе. Слушаю вас.
5: Хотелось задать вопрос по поводу... Вот сейчас вышел обновленный Evolute iSpace. Ой, iSpace гибрид. Вот, так. То есть там с учетом всех субсидий, там вроде как плюс-минус 2,5 миллиона цена. Вообще интересно вот ваше мнение услышать по поводу этого автомобиля. С чем можно... Какими проблемами можно столкнуться с этим? И... За эту сумму, плюс-минус, можно... Присматривал я еще 7LC Tiggo, он же Tenet
1: T7. Слушайте, всего. Давайте так. Вот если мы смотрим прям новое, что-то такое, что вот хотя бы позволит на хорошей установке передвигаться, интересной хотя бы с точки зрения там городского передвижения и достаточно мощной, вряд ли в этом бюджете мы впишемся. Но ладно, окей, давайте сначала с Evolute iSpace разберемся. Как семиместный именно автомобиль, он для меня не очень интересен. Потому что места как бы не такое количество, как многие ожидают. Но при этом едет достаточно покладисто. То есть, если это автомобиль на каждый день, J-класс, мы смотрим передний привод на вариаторе с неплохими показателями разгона и по установке нормальным, я считаю, вполне норм. Потому что даже несмотря на то, что сейчас гибриды только-только вот из Поднебесной той же самой набирают оборот, вполне себе бюджетный вариант гибрида очень хочется иметь каждому и экономить деньги. А здесь тебе на, вот тебе, пожалуйста. Что касается продукта от Chery, мне, честно говоря, вот эти варианты той платформы, которую они юзают уже из конца к конец просто и туда, и сюда не очень заходят.

0: Единственная модель, которая меня хоть как-то возбудила, это была девятка. Только потому, что у нее там были доработки тех ошибок, которые были в VX-ах, RX-ах и прочих-прочих ответвлениях от концерна основного и суббрендах. И очень хорошо настроенная подвеска. Вот это меня прям возбудило. Все остальное, так же усредненно, как и у всех своих продуктов, также, допустим, себе посредственно рулится, как и ожидалось, но вот по комфорту подвески и по работе автомата, который они сами свой уже туда поставили, он интересен. Семерки, восьмерки, тем более L-версии, я, честно говоря, когда вижу удлинение за счет длины бампера или толщины его, я всегда как бы... Я всегда как бы тихо про себя улыбаюсь, думаю, ну окей, вас бы, наверное, сильно высмеяли те, кто покупал там лимузины из разряда там лонговых бэх-семерок, там, я не знаю, да даже корейские лимузины, потому что L это, ну, должно быть прямо L, а не вот просто бампер сделали более дутый, капот длиннее, и вот тебе лонговая версия, но это не лонг, это так. Это удлинение после холодной воды просто. В горячую зайди, и вот то же самое будет. Поэтому, не, ну как
1: я
0: вариант...
1: Я согласен, и... да, что тут это, ну, из-за бампера это, конечно, такой бред.
0: Ну да, ну вот в этом плане Эволют как бы выглядит, правда, более современным и интересным продуктом. Ну, по крайней мере, как по мне.
1: Но там вроде и пятиместную версию тоже эволюция.
0: Ну, да, я и говорю, что семиместный вариант я для себя как бы, ну, не рассматриваю, потому что организация пространства внутри оставляет желать лучшего, особенно для более-менее взрослых людей уже. А возить детей в собачники, ну, я что-то как-то не готов, честно.
2: Алло, день добрый, Александр.
0: Слушаю вас, здрасте.
2: Да, я хотел бы вот поделиться с мнением. Вчера вот молодой человек звонил по Мегану плюс 3+. У меня тоже был Меган 3+, 1.6 вариатор. Вот, я проехал 189 тысяч на нем, помпу не менял, в двигателе цепь, а ремень, который на генератор идет, вот его по регламенту я там менял каждые 60 тысяч. И ролики. Больше там ничего делать не надо. Обслуживаться в автоцентрах, где мне дилер пояснил, что проблем нету, помпу трогать не надо.
0: Ну вот я также человеку и ответил, что ее трогать-то, если она не гудит, не шумит.
2: Ну да, там помпа, если она там потечет, по ней будет видно потеки, и там сразу скажут, что помпу надо на замену.
0: Ну и у него-то, видишь, у него была тема такая, что вот меняешь ремень и с ним вместе помпу заодно. Ну, тут хозяин парень, ну, конечно, но
2: да, трогать цель. Ну тогда надо узел. Ему подсказать, меняешь ремень, меняй двигатель.
0: Это хорошее замечание, я учту. Хорошо, спасибо большое.
2: Ладно, удачи вам, до свидания.
0: Да, благодарю и хорошего дня. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.

0: Реклама.
1: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.

0: телефон 200-202.
1: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгур». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
2: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это конкурс «Откуда звук?». Можно уже потихонечку дозваниваться. 39-101-5. Мы тут принимаем ваши звонки не просто так. У нас же есть классный приз. Напоминаю, что в конкурсе «Откуда звук?» мы разыгрываем от Волгоградского планетария два билета на мероприятие, которое состоится 21 июня в 10 утра в Волгоградском планетарии. Музыкальное полнокупольное мероприятие «Сказочный принц на большой планете». Вместе с героями дети и родители отправятся в увлекательное путешествие к 8 планетам Солнечной системы и узнают, почему Венера – самая горячая планета, а у Сатурна ледяные кольца. Длится старше нуля. Итак, кто-то с нами уже на связи. Алло, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе-доброе. Как зовут тебя?
2: Алевтина.
1: Аля, вопрос такой. Ты у нас недавно не играла случайно в конкурсе?
2: Ну, вроде 3 месяца уже прошло.
1: Нормально все, потому что мы, ну, как бы запоминаем всех по голосам, сама понимаешь. Ну, тем более, что да. У нас во время звонка высвечивается еще и фотография, номер там снился, все такое. Ну, такая у нас здорово. Продвинутая радиостанция. Короче, мы сейчас поставим звук. У нас сегодня есть такая рубрика в четверг. Это называется «Спортивный четверг». Мы приглашаем спортсменов. У нас сегодня будет, одна такая приятная составляющая. Это беседа с именитыми спортсменами, причем на всю Россию. Вот мы, соответственно, это делаем в следующем часе. А пока подготавливаем людей. И вот у нас есть спортивная музыка. Конкретно из одного очень спортивного фильма. Не знаю, смотрел ты его или нет. Значит, отгадать, из какого кино музыка, окей?
2: Попробуем.
1: А кто будет помогать тебе в случае чего?
2: Да вот, никого
1: нет. Никого нет рядом? Ай-яй, блин. Ну ладно, я попытаюсь подсказать. Если что, давай просто проверим, вдруг получится. Надо приемник сделать сейчас погромче, соответственно, потом сделать его потише. Ну и постараться все-таки распознать тайну. Очень много людей, кстати, не смотрели этот фильм, но музыку ассоциируют с этим фильмом, потому что другие об этом говорят. Так, внимание, поехали. Поехали.

0: Вот такая, понимаешь ли, история. Это всего лишь вступление, понятное дело, к песне, но сам по себе фильм ассоциируется с этими звуками напрямую. Что скажешь?
1: Да вот вроде такое прям знаменитое вступление, но прям что-то ни одной мысли в голове.
0: Хорошо, давай я подскажу. Две подсказки есть. Первая – это фильм про боксера, и там играет Сильвестр Сталлоне.
1: Так. Ну, нет, это не «Крепкий орешек», это... Блин. Старый такой фильм.
0: Да, их на самом деле пять частей, по-моему, или шесть, я уже не знаю, но точно. В одной из частей было противостояние советского и американского боксера. В четвертой части конкретно. Такой он фильм, естественно.
1: У меня мужа рядом нет.
0: Да, я про то же говорю. Чаще всего понятно, что, ну, как бы всем мальчишкам и мужчинам, конечно же, этот фильм известен. Как-то так. Ну, что, какая версия еще, может быть?
1: Так, что-то там, может быть, стальной какой-нибудь в названии есть.
0: Там. Вообще из одного слова состоит. И еще одна последняя подсказка, Аль, просто последняя. Короче, значит, фильм называется ровно так же, как зовут одного...
1: Рэмбо!
0: Рядом! Рядом!
1: Блин, как же...
0: Рядом, потому что Сильвестр Сталлоне играл и в фильме «Рэмбо», и в фильме... Кто у нас там любил сыр? В одном из мультфильмов.
1: Рататуй.
0: В одном из мультфильмов любил сыр.
1: Том и Том.
0: Рататуй точно был, да. Мы все рядом. Мы такое ощущение, мы играем в минера в этом.
1: Да ужас какой-то. Это, знаете, когда в декрете долго сидишь, уже как бы все плохо.
0: Да ладно, что там плохо, нормально все. Там тоже мозг развивается. Значит, был мультфильм, американский, по-моему, или какой-то такой, короче, там, условно, западный, который в свое время тоже показывался, плюс-минус в то время, в 90-е точно. И там был один, значит, персонаж, который очень любил сыр. Сыр, он так и говорил. Это вот, ну, как бы...
1: Это были, значит, мышки такие, которые всех спасали.
0: Да.
1: Он был толстенький, про кого мы говорим,
0: да,
1: такой,
0: с усами
1: который
0: такой.
1: Говорил сыр, да.
0: Прикольно, мы сейчас подсказали всем вообще, все, кто нас слушает, такие.
1: Да, но да, это же идут, спешат на помощь. Нет, это не бурундуки, это, о боже.
0: Не-не-не, все правильно, Чип и Дейл спешат на помощь, все правильно. Но у них был один персонаж, который его же как-то зовут тоже. Это также звучит, как и название фильма. Итак, 3, 2, 1.
1: Нет, похоже, кому-то придется подарить.
0: Хорошо, Аль, ну ладно. В любом случае, спасибо за звонок. Я как мог подсказал. Я думаю, что никто не будет сейчас прям нас обвинять в том, что это было прям подыграно. Но для человека, который дозвонился следующим, точно подыграли как могли. Алло, привет.
2: Здравствуйте.
0: Да, как зовут тебя?
2: Меня зовут Сергей.
0: Что скажешь, Серег?
2: Нормально все. Поживайте.
0: Не, я имею в виду по поводу ответа.
2: Ответ фильм «Рокки».
0: Ну, конечно же, фильм «Рокки». Ну, мы как бы, как могли, подсказали тебе. Давай тогда, знаешь, что сделаем? Сразу победу отметим, как будто бы ты боксер на ринге, которому подняли руку. Чистый нокаут. Давай прокричи название нашего утреннего шоу. 3-4 максимально громко.
2: 3-4.
0: Принято.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да, друзья, есть вокруг матча Узбекистана с Колумбией, конечно, сразу две новости. Значит, во-первых...
2: Ой, что-то я вообще все пропустила.
1: Да, матч Узбекистана-Колумбия побил рекорд чемпионата мира 2026 года по количеству проданных билетов на матч. Это 74 725.
2: Соответственно, билетов... Как стадиончик вместимость,
1: это рекорд, да. Стадион, на самом деле, вмещает 81 тысячу зрителей. Это
2: я
1: стадион...
2: Я историю про Левайс слышала, нет?
1: Стадион Ацтека в Мексике.
2: Мехико.
1: Угу. Вот, в Мексике. Значит, это первая, значит, новость об этом матче. Но он уже состоялся, кстати. Значит, дело в том, что власти Узбекистана перенесли начало рабочего дня на 2 часа, чтобы все смогли посмотреть первый в истории государства матч сборной страны на чемпионате мира по футболу.
2: Да, прям заботливо.
1: У них, получается, вроде как он должен, значит, начаться был в 8 утра матч, соответственно, на 10 часов перенесли начало рабочего дня. А если
2: стали
1: победа...
2: заводы.
1: Да, если... А, он еще не закончил, получается, да? По Москве он в 7. Я не могу понять, короче, во сколько там... Короче...
2: Давайте, ставочники, вы точно следите за этим.
1: Да, что там, произошел уже матч? Какой счет вообще? Что там происходит?
2: Из новостей, которые такие околофутбольные, так скажем, да, но интересные. Значит, по правилам FIFA, это я помню еще с чемпионата мира, который проходил здесь у нас.
1: Ага.
2: Так как мы были в числе тех, кто на нем работал, да, мы отвечали за волонтеров. Так вот, у них жесткие правила, как раз они же, ну, условно говоря, вот эта вот политика брендов. То есть исключительно те, кто купили рекламу, все, остальных заклеиваем, не пускаем и так далее. Так вот, один из стадионов официальных, где проходит чемпионат, он вообще-то, ну, есть, знаешь, ВТБ-арена там в Москве, там еще что-то. Ну, имени кого-то. Вот есть стадион, который, видимо, проспонсирован был Levi's, вот, джинсы,
1: да.
2: Бренд Levi's. Но официальным спонсором FIFA он не является. И поэтому, значит, по правилам FIFA, огромную вывеску, вот этот вот их фирменный значок вот такого плана, они его прям заклеили белым. И он на время, этот стадион, на время чемпионата мира, немножко его по-другому называют. Вот, прям новое название. Levi's не платили за рекламу, они приняли правила этой игры, значит, заклеили. Но на всех фотках этот заклеенный логотип. Везде, где попадает стадион, этот заклеенный логотип. Естественно, маркетологи...
1: Это вызвало дополнительный интерес.
2: Это ажиотаж поднялся, да, бешеный. И теперь, если вы зайдете в соцсети фирмы Levi's, они изменили логотип. То есть не вот это вот красный шильдик, где написано Levi's белым, а заклеенный.
1: Прикольно.
2: На красном фоне белый заклеенный, как будто вот так неловко, неровно, логотипчик с образом, с контуром вот того самого шильдика.
1: Да, а когда огромное количество людей в миллионном смысле, в миллиардном даже смысле...
2: То есть они вообще не платили за эту рекламу.
1: Прикольно, да, приковывают свое внимание к такому событию. Естественно, на этом маркетологи очень часто делают очень крутые ходы.
2: Ход конем,
1: отдельный респект этим людям, которые занимаются пиарами, маркетингом и так далее. Это, ну, действительно творческие люди. И здесь. Нафиг никому не нужен, друзья. Ну, а прямо сейчас мы переходим в следующий час. Там будет, как Дина говорит, грустная сенсационная новость. Не знаю, будем ли мы ее озвучивать.
2: Ну, мы уже третий час пытаемся ее озвучить.
1: Да,
2: все никак не получается.
1: Оттягиваем удовольствие.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Промышленная кооперация России и Узбекистана выходит на новый уровень. Как заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, для этого создается необходимая инфраструктура, включая совместные технопарки в Ташкентной, Джизакской областях и промышленный парк в Навои. Также продолжается строительство вагоностроительного кластера и сборочных цехов для коммерческих автомобилей. Минздрав России расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений, включая медицинскую психологию, кинезиореабилитацию и нутрициологию. С 1 сентября будущего года в список также войдет паллиативная медицинская помощь. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября текущего года, предусматривает сохранение специальностей бактериология, вирусология и паразитология до 1 сентября 2028 года. Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлены медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. В Красноармейском районе Волгограда задержаны похитители питбайка. 21-летняя волгоградка обратилась с заявлением о том, что неизвестные лица похитили припаркованное около ее дома мототранспортное средство. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции по взаимодействию с коллегами были установлены личности злоумышленников. Ими оказались двое братьев в возрасте 42 и 50 лет. Содеянные фигуранты сознались. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законным владельцам. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградская область приняла первые 590 миллионов рублей на переселение из аварийного жилья. В целом регион получит 845 миллионов рублей на реализацию данной программы. Большая часть денег будет направлена на покупку квартир в строящихся домах для переселенцев. Остальные средства уйдут на выплаты компенсаций. Деньги на переселение будут направлены в Волгоград, Волжский, Камышин, Среднюю Ахтубу, а также в Полосовский, Суровикинский и Городищенский районы области. Новое жилье получат свыше 1000 человек. В пришкольных лагерях вновь проводят мероприятия для обучения детей пожарной безопасности. Как сообщает Комитет образования и науки Волгоградской области, педагоги и сотрудники МЧС организуют занятия «Юные пожарные», «Опасно пожар», «Огонь не игрушка», «Как беречь лес», различные викторины и конкурсы. Более 3000 детей с ОВЗ этим летом отдохнут в Волгоградской области. Почти 2000 ребят проведут каникулы в загородных лагерях. Свыше 400 посетят специализированные смены, а 785 поедут на санаторно-курортное лечение вместе с родителями по программе «Мать и дитя». Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Спортивный четверг. На Волгоград ФМ 101.5.
3: Короче, не успел я выйти в эфир и обозначить в эфире человека, который сегодня к нам пришел в гости, как моя дочь, увидев пост в нашей, значит, нашем Максе, и поняв, кто пришел к нам в гости, а вы можете тоже, кстати, уже определить, кто это, значит, сказала: а можешь взять автограф, пожалуйста, для нашей семьи? Она находится сейчас в Турции, к сожалению, не может подъехать. Вот, соответственно, я точно, ну, надеюсь, что получится мне взять автограф, друзья. Значит, не каждый день, давайте так, друзья, к нам приходят такие именитые спортсмены. В рамках спортивного четверга Антон Саныч Панкрашов, ребятки, между прочим, у нас в гостях. Значит, во-первых, ну, сами знаете, что он, как минимум, чемпион Европы. Он обладатель, соответственно, бронзовой медали чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года. Понятное дело, что огромное количество заслуг. Там, если зайдете в Википедию, там обнаружите огромную статью. Я сегодня читал, не перечитал всю ее, потому что времени не хватило. Еще раз, соответственно, доброе утро, Антон.
4: Да, всем привет.
3: Вот, и тут дядя Леша еще сидит за эфиром, он его привез сегодня к нам в гости.
4: Да, да. Он, в принципе, меня привез в Волгоград.
3: Да, идея, если говорить про, да, про идею прибытия в Волгоград такого именитого спортсмена. Вот почему Волгоград и как вообще оказались вы здесь?
4: Это интересная история, потому что я являюсь, помимо всех наград, которые вы перечислили, я являюсь чемпионом медиалиги и главным тренером команды «Доукс». Значит, после того, как мы выиграли свой сезон, придумали такую интересную формацию, как вызов. То есть это любая команда в нашей стране могла написать заявление и бросить вызов нам. И мы бы приехали в команду.
3: Она состоит из профессиональных спортсменов, да? Там, в
4: том числе? Нет, нет. Артисты, певцы. Там... Сейчас у нас есть очень крутой чувак, Дима Урих. Я не знаю, если вы слышали трек «Майорка». Он такой завирусился в соцсетях. Это он. Я горжусь тем, что, во-первых, он капитан моей команды. Во-вторых, я научил его понимать и играть в баскетбол. Это прямо, ну, то есть артист, который вырос как баскетболист. И он ездил вот в этих рамках вызова в другие города, где он непосредственно играл. То есть, вот, когда мы играли в Волгограде, вот это из истории, да, то есть Волгоград бросил нам вызов. Вот сидит напротив нас мой большой друг Алексей Бандурин. Мы не были с ним знакомы до момента, пока нам не пришла заявка. И нам не предложили приехать в Волгоград и сыграть профессиональный матч в формате профессионалов. Я говорю: окей, хорошо, мы готовы рассмотреть вас. Условия: обязательно трансляция, обязательно зрители, и вы должны выставить серьезную команду против нас. Да, окей, хорошо, мы договорились, мы приехали в Волгоград. Я по договоренности, буду называть его дядя Леша, по договоренности с дядей Лешей приехал раньше на несколько дней, потому что мы проводили масштабный мастер-класс. Я на самом деле в таком участвовал первый раз. У нас было 6 часов без остановок тренировок. То есть я проводил мастер-класс. Со мной был Михаил Лакутин, который воспитанник волгоградского баскетбола. И он является игроком моей команды. Значит, и Влад Шамрай. 6 часов без остановок мастер-класса.
3: С детворой.
4: 500 детей. Ёлка. То есть были группы 70-80 человек. Сложно представить, в каком состоянии, в принципе, мы вышли после этого мастер-класса, но это был праздник для детей. Просто супер. Опять же, дядя Леша всегда говорит, что мы потихоньку возрождаем баскетбол в Волгограде из пепла. Ну, 500 детей, когда приходят на такое мероприятие, но это знак, что здесь есть зерно баскетбола. Я всегда это говорю. Есть города, где нет зерна баскетбола, но он не интересен. Играют в футбол, играют в хоккей, что нормально. У нас огромная страна. Но есть города, такие как Пермь, такие как Волгоград, где есть зерно баскетбола, которое надо выращивать, давать профессиональную команду и все это делать. В общем, мы решили с ним, что... А почему бы вообще не сделать мастер-класс? Вот. Он взял на себя все обязательства, зал, организация. Я говорю: я готов предоставить свои знания. Сейчас идет там третий день у нашего лагеря, в районе 40 детей. Супер дети, супер дети, которые горят игрой, интересуются, хотят развиваться, ну, просто им нужно помогать. Им, конечно, нужен такой толчок и буст в виде профессиональной команды, потому что без этого никак. То есть, опять же, есть девочка очень интересная, Маша. Она
3: сколько
4: сейчас...
3: лет? Сколько лет?
4: 14 лет, до 14 лет. Я являюсь там... Я, точнее... состою в тренерском штабе сборной России до 14 лет. Мальчики. А до этого был лагерь девочек. И вот воспитанница из Волжска, она ездила в просмотровый лагерь, тренировочный лагерь сборной России для девочек. Угу. Там топ-24 всей России. То есть выбирают лучших спортсменов, угу, в России. Это не то, что ты там, вот это вот хорошенькое, вот это красивое. Нет, выбирают самых лучших. То есть она уже в топ-24. Это очень серьезный, угу, это очень серьезный показатель. Она сейчас в лагере. Мы ее прокачиваем, она тренируется. Ну, крутая. Крутая, угу, я думаю, что...
3: Это от рождения задатки, как это происходит? Или просто она работоспособная такая вот? Она такая?
4: И все важно, все важно. Во-первых, талант. Во-вторых, работоспособность. В-третьих, вообще, насколько ребенок понимает и принимает информацию. Это важные такие моменты, потому что есть дети, которые... Ну, это родители мечтают, чтобы они стали баскетболистами. Угу. Ну, я кучу историй таких встречал. Да-да. Родитель хочет, чтобы ребенок был футболистом. А он не переваривает футбол. Он хочет играть в баскетбол. И здесь как бы важно понять, и опять же, с точки зрения уже психологии, важно понять, чего хочет твой ребенок. Не чего хочешь ты. Угу. Да, потому что вот я свое детство... Ну, не то, что профукал, но за меня сделали выбор. И папа сделал правильный выбор. Он мечтал быть баскетболистом, но сделал это через меня.
3: Он там мастер спорта по трем видам.
4: Да, но неважно. Ну, вот он как бы в конце, в 35 лет, он полюбил баскетбол. Угу. И через меня как бы...
3: Реализовал.
4: Реализовал, да. Окей, но у меня не было выбора. И, возможно, если бы у меня был выбор, я бы не был баскетболистом. Но благодаря ему, его знаниям, его там... скажем так, умением зажимать и выдавливать из меня максимум, он из меня воспитал мужчину. То есть для меня после папы никакие трудности не трудности, потому что я прошел, ну, назовем это, армейский спецназ. Ну, взрослый, у ребенка была взрослая подготовка. Но сейчас не каждый ребенок к этому готов. И важно понять, что твой ребенок хочет. Хочет ли он играть. Угу. Потому что я сейчас даже в тренировочном лагере, понятно, у меня профессиональный подход, но я преподаю это и преподношу детям как игра. Потому что в возрасте с 10 до 15 лет они должны хотеть играть. Uh-huh. В первую очередь им должна нравиться атмосфера. Ребята, тренер, ну, игра сама. А потом уже идут какие-то знания, усердная работа, труд. Может, он вообще выберет другой путь. Пойдет, uh-huh, в институт. Но баскетбол будет идти с ним по жизни. Вот все мои ребята, с которыми я играл в детстве, и сейчас нам по 40 лет, они живут с баскетболом, потому что наш детский тренер, он, ну, заставил полюбить эту игру. И, угу, ты вот несешь эти знания там, неважно, ты работаешь в какой-то большой компании, на радио, таксист, но потом ты раз и играешь в баскетбол. Это очень круто. И баскет в этом плане универсальная игра, которая помимо того, что ты просто играешь, ты еще обретаешь кучу,
3: да,
4: друзей.
3: Да, кстати, первая игра, которую я играл в школе, потому что наш учитель любил баскетбол, и он нам кидал не футбольный, не гандбольный мячик, а именно баскетбольный. И я так реально начал играть в баскетбол. Ну, понятное дело, как мы могли, так и играли, но это было реально круто. Мы продолжим беседу, потому что прошло уже больше 6 минут, если что. Вот, я напоминаю, друзья, что у нас в гостях собеседник, который может ответить и на ваши вопросы, если хотите, можете задать их в нашу телегу, либо в МАКС 927-522-1015. Не каждый день, еще раз напоминаю, к нам приезжают призеры Олимпийских игр, чемпионы Европы Антон Панкрашов сегодня, российский баскетболист, который болеет баскетболом, и эту болезнь готов как вирус передавать всем нашим детям, друзья.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
5: Реклама.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
8: Салон «Штор Тюльпан».

каждый куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Как раз это. Спортивный четверг на Волгоград ФМ 101.5.
1: Друзья, есть такое ощущение, что тоже я причастен в какой-то степени к развитию спорта в нашем городе. Просто потому, что я являюсь передатчиком информации, ну, по крайней мере, нажимаю на кнопки и позволяю таким образом выйти в эфир. Между прочим, заслуженному мастеру спорта России, которая еще является обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы, Олимпийских игр, чемпионом Европы, Антон Александрович Панкрашов, я уже Саныч хотел назвать его. Вот, значит, у нас есть дядь Леша, который его привез тоже. Он тут хотел быстро рассказать, но мы его так особо не позиционируем, хотя он сам прекрасно себя давно спозиционировал. Мы все его прекрасно знаем. У нас где можно найти информацию про те мероприятия, которые, возможно, еще будут, и помимо тех, которые уже есть?
2: Всем здравствуйте. Угу. Можно найти информацию на нашем сайте, в нашем телеграм-канале. Информация будет выставлена в ближайшее время. Это на лагерь, который у нас будет проходить в 27-м году. Быть может, это будет еще в виде небольшого кемпа по зиме, зимой 26-го года, но все мы даты и конкретные числа будем согласовывать заранее, когда будет к нам приезжать Антон Александрович Панкрашов.
1: А где, кстати, какой сайт?
2: Сайт www.vaptitany.ru.
1: Да.
2: Вот. Всех ждем, пожалуйста, присоединяйтесь, будем только рады.
1: Антон, продолжаем беседу, у нас пока есть время. Мы выяснили, что любовь к баскетболу может передаваться. Местами насильно, местами...
3: Можно?
1: Вот.

0: Ну, как, например, конкретно в вашей семье это было, да, мы выяснили. Но на самом деле за это только спасибо отцу. Я так думаю, что многие нормальные мужчины могут сказать спасибо своим отцам за вот эту как раз любовь к какому-то виду спорта и так далее. Значит, как вот конкретно ты, Антон, передаешь эту любовь детям?
1: Будешь сейчас смеяться. Ну-ка. Плюс-минус в том же русле.
0: Так, такое же.
1: Недалеко
0: откатилось.
1: Да, значит, я расскажу немного про формат медиабаскета. Он необычный баскетбол 5 на 5. Это игра 3 на 3 на 2 кольца. То есть олимпийский вид спорта 5 на 5 и 3 на 3 на 1 кольцо. А это вне формата такая игра, где 3 на 3 ты играешь на 2 кольца. Но проблема или преимущество всей лиги, что на площадке не могут находиться одновременно профессионалы. То есть у тебя должен быть на площадке один артист, один профессионал и один бывший спортсмен, бывший баскетболист, который играл за сборную, или человек, который активно развивает соцсети, и его аудитория узнает по соцсетям, и он получает статус медиа игрока. Понимаешь, да? Три статуса должно быть.
0: Идея, правильно? Это максимально внедрять это вот во все сферы, чтобы больше и больше любви к баскетболу
1: идея,
0: было.
1: Идея, я думаю, что это сочетание баскетбола, тусовки, крутого провождения, потому что офлайн-проект это мега крутой. То есть практически любой человек в Москве, ребенок, в основном дети, мечтают попасть на это мероприятие, потому что играют ли разные известные люди, выступают артисты, выступают танцгруппы.
0: Шоу.
1: Опять же, ты можешь увидеть на Гуфа со своей командой. Он, кстати, приедет в Волгоград. Ты можешь увидеть Тимати со своей командой. Другие известные люди туда ходят. Там чемпион НБА, Тимофей Мозгов, выступает за Rocket Team. И каждая команда выставляет свой состав. И борется за чемпионство. Для меня стало... Ты спросил, как я воспитываю своих игроков. У меня воспитание... То есть сейчас я работаю с детьми. А воспитание идет со взрослыми людьми, у которых есть дети, у которых есть своя работа. Там Стас Крайнов, комментатор, да, известнейший комментатор, там комментирует матчи NBA, блогер, певец, доктор.
0: Костя, надо найти свой подход.
1: Свой подход. А представляешь, у тебя там 12 человек в команде, там бывает 15, ты их должен всех объединить единой целью. Потому что до этого они просто веселились, это же туса, круто. Да. Ага. Пришел какой-то дядька. Да,
0: надо потеть.
1: Да, пришел какой-то дядька, говорит, стоп, было весело и классно, но теперь мы работаем на результат. И представляешь, мне каждое звено, мы всегда с дядей Лешей это обсуждаем, то есть я настолько глубоко работаю, что я каждое звено выстраиваю. И я хочу выстроить дом, который будет стоять. Я им это всегда сам говорю. Я говорю, я жесткий, я требователь, но я всегда справедливый. Задача наша – победить. Сегодня ты можешь сыграть, завтра ты, послезавтра я. Но мы должны выиграть. Основная идея туда. И на самом деле ты будешь в шоке, потому что воспитанник волгоградского баскетбола Михаил Лагутин, он у меня сначала был просто доктором. Он у меня доктором был. И потом мне не хватало людей, я его начал использовать в тренировочном процессе. Он был толстенький, такой неказистый, но что-то в нем было. Я говорю, подожди, Миш, а ты можешь сыграть вот здесь в турнире со мной? Мне не хватало людей, ты можешь здесь в выставочном турнире сыграть? Он говорит, да могу. И я в нем разглядел, сейчас внимание, человек сбросит 30 килограмм. Тот чемпионат, где мы выиграли, он полуфинал сыграл со сломанной рукой. Рука была как арбуз просто. А сейчас он основной член команды, игрок в финале провел там практически пол игры, великолепный талант. И он отсюда, представляешь? То есть человек закончил карьеру и сейчас вернулся в баскетбол, и он мне пишет...
0: лет ему?
1: Рассказываю, мурашки, пускай там 28, я не знаю, в районе 30, мурашки идут по телу, потому что мне пишет Антон, спасибо, что ты заново помог мне полюбить игру. Я очень требовательный, я ругаюсь, я могу там переходить на мат, что не является корректным воспитанием, но люди прогрессируют. И это единичный случай, а у меня спрогрессировала вся команда. Вся команда стала лучше, я стал лучше, я стал другим. И поэтому вот так получилось, что теперь я... у меня на самом деле очень плотный месяц, чтобы ты понимал и наши слушатели понимали, у меня 6 городов, 4 мастер-класса и 2 лагеря. Я дома буду один день. Все отсюда лечу домой, один день дома, потом Улан-Удэ, Нижний Ангарск, Иркутск, Кемерово. Плотно. Любят баскетбол в нашей стране. Это меня радует. Благодаря мне и благодаря таким людям, как дядя Леша, мы стараемся осветить эту игру классную, показать, что она интересная. И, конечно, вообще самая главная цель наша здесь. Мы хотим здесь не то чтобы воссоздать, сделать лучшую профессиональную команду в Волгограде, которая была. Потому что здесь есть, она была. Я, кстати, выступал за команду «Красный Октябрь». Угу. Здесь, в Волгограде, я, правда, полсезона всего сыграл, потом подписал в «Локомотив Кубань». Но мне очень хочется, и мы в этом как бы в одном направлении с дядей Лешей смотрим, нам хочется здесь попробовать вернуть баскетбол сюда большой. Потому что у него в академии сейчас уже 500 детей. 500 детей занимаются в академии. Уже есть инвалиды, то есть там есть киберспорт. Но уже есть, бетонное основание, оно заложено. Угу. Теперь задача создать главную команду, куда это все будет поступать постепенно.
0: Именитые спортсмены влияют на такое вот...
1: Конечно.
0: То есть получается, что это один из лучших способов внедрить, потому что ты видишь непосредственно звезду, например, ты сам болел там за игры и так далее, и таким образом внедряется любовь еще сильнее, правильно?
1: Да, но смотри, опять же, сейчас дети все меня знают, потому что я на слуху из-за медиабаскетбола, плюс у меня свой YouTube-канал, Панкрашоу, Telegram, я как бы через соцсети пытаюсь популяризировать баскетбол. Ну, то есть, понимаешь, да, о чем я говорю? Mm-hmm. Это важно, потому что все равно на соцсетях, все смотрят.
0: Ну, конечно, да, да.
1: Все смотрят. И для них я известен, первое, потому что я снимаю ролики, показываю все это, рассказываю про баскетбол. Второе, потому что я главный тренер и выиграл медиалигу, которую все смотрят дети. И я вот сейчас приехал и делюсь опытом, и они смотрят, блин, а интересно. Угу. Интересно, весело, опять же, с элементами шоу. Ну, я считаю, что только так ты можешь привить любовь. А как еще ребенку понять, что баскетбол — это круто?
0: Да.
1: Ну, ты понимаешь, то есть в нашем детстве тебе кинули мяч, и ты не понимал, круто это или не круто. Тебе же не объясняли, как играть в баскетбол. Тебе кинули его, и вы сами там что-то придумали. О, 33, о, минус 5. А здесь тебе показывают, подожди, стой, а можно, оказывается, вот так. А можно вот так. А если делать вот это, и вот это, и вот это, и много, то есть шансы куда-то больше деньги зарабатывать этим. Почему? Ну, это же важно понимать.
0: Это важно.
1: Ребенку надо, я им всегда говорю, вы должны понимать, чего вы хотите. Просто похихикать? Класс. А если вы хотите куда-то дальше, это требует гиперусилий.
0: Ой, ну на самом деле я бы и продолжил, если бы не уже 28 минут, как мы в эфире сидим, хотя хотели поменьше. Короче, друзья, Антон Александрович Панкрашов сегодня у нас в гостях, российский баскетболист, заслуженный мастер спорта, человек, который болеет баскетболом, очевидно, что передает свои вот эти знания и, самое главное, стремление побеждать, возможно, и олимпийские медали в том числе на себе носить, детей Волгограда и не только Волгограда, всей страны. Надеемся, кстати, на то, что наша волжская девчонка, можно прямо имя, фамилию еще раз озвучить, как зовут ее, дядя Леша, помнишь?
2: Давайте мы так оставим в секрете фамилию. Ага. Будет просто Машечка.
0: Просто Маша.
2: Да, мы ее действительно обожаем. Мы хотим, чтобы, ну, дабы не сглазить, у ребенка все получилось. Да. Антон Александрович, в помощь.
0: Да, ну прямо сейчас давайте тогда завершим наше интервью. У нас есть любимая кричалка, название нашего утреннего шоу 3-4. Максимально спортивный клич такой. Просто прокричим втроем и все. Готовы? И
3: 3-4!
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Погода на Волгоград FM.
5: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
0: Просто о погоде. Прямо сейчас расскажет Дина Косихина.
6: Плюс 24, не благодарите. До свидания.
0: Очень просто.
6: Поширше?
0: Да, поширше, да. Как вот у меня лицо.
6: То есть плюс 24, это сейчас. Вообще, в целом, за окном ясная погода, но синоптики вечером обещают нам небольшой дождь, примерно в промежутке 17 до 18.00. Дует южный ветер со скоростью 3 метра в секунду, днем до плюс 28, ночью до плюс 18. Завтра в пятницу пасмурно, сильно дождливо, не как сегодня. При этом чуть ниже температура воздуха, плюс 26 днем и плюс 17 ночью.
4: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
7: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский, улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
5: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
6: 0+. Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч!
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Рекорд с Радиком на Волгоград FM.
1: Так, ребятушки, что у нас есть классного? Во-первых, конкурс «Не рекорд» финальный на сегодня в нашем эфире. По крайней мере, в эфире утреннего шоу 3-4. У нас есть специальный приз. Вот сегодня мы разыгрываем билет на 22 июня в 19:00. Пригласительный на двоих, между прочим, на постановку «Жанна Дарк Стория» от ИП «Вишагурин Дарит Тамазиевича». 16+, категория возрастная. Мы непосредственно с артисткой, которая играет саму Жанну Дарк, общались в нашем эфире. Действительно, постановка уникальная по-своему, потому что ребята откопали огромное количество архивных, соответственно, записей, каких-то, значит, свидетельств и прочее с значит, мероприятия под названием «Суд над Жанной Дарк». Ну и, соответственно, постарались переосмыслить это по-своему. Это была действительно очень интересная беседа. А вот как это будет выглядеть, друзья, вот это отдельная история, вы нам потом расскажете. А кто с нами на связи? Алло, привет!
2: Привет,
1: да.
2: Анжелика.
1: Ой, потише приемник можно пока сделать.
2: Да, сделала.
1: Еще раз, как зовут?
2: Анжелика.
1: Ну, соответственно, если говорить про правила конкурса, простая задача, надо будет потом обратно сделать чуть погромче, мы поставим загадку в виде песни. Загадки чаще всего детские. Люди иногда думают, что это что-то серьезное, а в итоге получается, что совсем легкотня. По сути, просто в песню упаковано с помощью нашего ИИ. Помощника, прямо сейчас тебе желаем удачи. Я так понимаю, приемник где-то там на фоне все-таки работает, поэтому, пожалуйста, расскажи нам, что же сегодня загадано в нашем конкурсе. Итак, внимание, поехали.
3: Каждый

0: Вот такая, понимаешь ли, история. Дружочек роняет листочек. Что скажешь?
1: Ну, это осень.
0: Угу. Ну, как бы листья, конечно, ассоциируются у нас с осенью. Но...
1: Ветер.
0: Вообще не про природные явления. Давай так.
1: Ага.
0: А как последний день пройдет, и последний листик упадет, как говорится.
1: Последний день. Последний. Календарь.
0: Ну, конечно же. Я чуть было не напрягся. Думаю, что это, Анжелика сегодня проиграет, что ли? Нет, такого не будет. Мы тебя поздравляем с победой. Ну, в целом-то.
1: Спасибо.
0: Она чистая была, все нормально. Вот, давай прямо сейчас тогда отметим ее с помощью нашей кричалки. Название нашего утреннего шоу 3-4. Напомню, именно это словосочетание и нужно озвучить в эфире. Поехали.
1: 3-4.
0: Нормально.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: уберите от экранов, ой, говорят, экранов, от своих радиоприемников детей, а также людей с нестабильной психикой. Сейчас будет рубрика «Живи с этим». Интересные факты, которые вызовут в вас иногда даже галлюцинации. Вот, ну, постараюсь максимально накидать пух. Тополин пух, жара, июнь, не знаю.
1: Так, значит, смотрите, от галлюцинации давайте все-таки к конкретным фактам, которые нам не приключились, а которые мы официально нашли.
0: Давай.
1: И проверили.
0: Да уж.
1: Из мира природы. Мы дети Николая Николаевича Дроздова.
0: Да.
1: Давайте, преемники. Нам никогда ничего не оставляли в наследство. Вот интересный факт оставили.
0: Давай.
1: От дяди Коли. Итак, вороны.
0: Москвички.
1: Вороны помнят, где везет волкам. Есть даже такая фраза.
0: Вороны помнят, где везет волкам.
1: Да.
0: Прикольно.
1: Она связана с наблюдениями за поведением птиц в дикой природе. Вороны действительно частенько сопровождают волков, появляясь сразу после того, как хищники добыли добычу, так скажем, да. Раньше считалось, что птицы просто следуют за волками, мол, о, серые пошли охотиться. Значит, мы тоже сможем потом чем-то поживиться, что-то догрызть, доесть, доклевать. Но исследования ученых из Института поведения животных общества Макса Планка показали, что дело не только в этом. Дело в том, что мы помним, насколько славятся своей шикарной памятью вороны. Они просто запоминают места, где волкам чаще сопутствует удача на охоте. В природе есть участки, где волкам удается добыть пищу, и места, где охота бывает не самая удачная, и птицы отслеживают эти закономерности, ориентируются на пространственную память, чтобы возвращаться туда, где с высокой вероятностью можно увидеть как раз-таки те самые остатки еды. Понятненько?
0: О, прикольно, ворона знает, где волкам везет, да?
1: Да.
0: Прикольная фраза, мне нравится. В составе кока-колы присутствует экстракт листьев коки.
1: Так.
0: Ну, то есть он там есть.
1: И жучки.
0: Хотя и в гораздо меньших количествах, чем это было в первые годы ее продаж.
1: Угу.
0: Вот, то есть экстракт есть, но в гораздо меньшем количестве. Данный экстракт The Coca-Cola Company, то есть конкретная компания, покупает только у одного поставщика. Степан Company.
1: Угу.
0: То есть слово Степан как будто бы намекает о том, что руководителем является какой-то Степан. Шучу. Единственная компания на территории США, которой разрешен импорт коки.
1: Ага.
0: То есть есть такая компания,
1: которая... Нифига себе, Степан умеет договариваться.
0: Да, молодец. Причем для Кока-Колы поставляются листья уже после того, как из них был получен весь кокаин, который, в свою очередь, поставляется фармацевтическому заводу Mallinckrodt. И это единственный в США завод, который имеет разрешение правительства на производство кокаиносодержащих медицинских препаратов. То есть, получается, всего две компании официально имеют возможность, значит, импортировать и перерабатывать. Угу. Ну и, соответственно, остатки экстракта
1: сладкие,
0: коки,
1: как мы понимаем, да,
0: достаются еще одной компании. Всего три компании работают официально с кокаином.
1: То есть, получается, Coca-Cola, как это правильно назвать-то?
0: Так, ну-ка.
1: Ну, как раз они падальщики, получается, ну, да? Они собирают остатки.
0: В какой-то степени,
1: кокаиновые, да, падальщики, вот так.
0: Да.
1: Значит, звучит, конечно, так себе.
0: Да.
1: А, кстати, кто не в курсе,
0: да,
1: друзья, если вы думаете, помните, был скандальчик по поводу того, что говорили о том, что вот мы скоро тоже перейдем, знаете, вот мука из насекомых,
0: да-да-да,
1: еще что-то так, из насекомых. Так. Все такие, фу. Mm-hmm. Если что, вы уже давно едите насекомых, потому что Е120, та самая добавка пищевая,
0: да.
1: Это же кармин, а кармин, ну, там, краситель, бла-бла-бла, который получают из особой кислоты, производимой самками насекомых кошениле, отряд полужестокрылых.
0: Вот.
1: Всем приятного аппетита. После этого мы уходим на нашу музыкальную перекусывательную паузу.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Ленинград FM.
1: Ну вот и все, завершается наш четверг, друзья. Хотелось бы, чтобы... Ну, как четверг, понятно, что он не завершается. И мы имеем в виду в рамках утреннего шоу 3-4. Вроде как будто бы все заканчивается. Но, как всегда, делаем это красиво. Мы уходим с какой-то новостью. Может быть, даже не с одной. Что там у тебя, Дин?
2: Так, наконец мы все-таки добрались до этой чудной новости, да, которую мы все пытались анонсировать. Значит, смотрите, товарищи родители, будьте, ну, поаккуратнее с высказанными в адрес своих детей. Ага. Потому что может случиться вот как в нашей истории.
1: Засудят?
2: Нет, еще хуже.
1: Еще хуже?
2: В Китае 9-летняя девочка.
1: Наняла киллера?
2: Нет, она из-за того, что случайно разбила бутылку с гелем для душа. Ну, видимо, она была стеклянная.
1: Это трагедия.
2: И она испугалась наказания.
1: Так.
2: И сбежала из дома.
1: 9-летняя?
2: 9-летняя девочка. Ее, соответственно, искали больше 20 лет.
1: 20 лет?
2: 22 года, если быть точнее, она не возвращалась домой. Да, в 2004 году, значит, она играла у подруги, случайно разбила стеклянный флакон в ванной, опасаясь гнева матери, ушла из дома. Родители 3 дня ее искали, давали объявление по местному телевидению. Все было безуспешно. Тем временем сбежавшую девочку за 3 дня усыновил мужчина, который нашел ее на овощном рынке. О, как здорово.
1: Привет, ты чья? Ничья. Да. Будешь
2: моя. Бежит ко мне, да.
1: Нормально.
2: А спустя годы выросшая Лю, я напомню, да, что это из Китая новость.
1: Лю.
2: Ей сейчас 31 год, с помощью волонтеров и полиции вышла на след семьи, вернулась в родную деревню в провинции Тинси. Родственники устроили торжественную встречу, там повесили баннеры, принесли цветы, взрывали хлопушки в честь ее возвращения. Вот. Ну, естественно, там как бы и мать извинялась, что не уберегла дочь. Вот. И она, сама дочь, извинилась за то, что заставила родителей страдать столько лет. Гель для душа, я напоминаю, банка геля для душа. Представляете, какая семейная трагедия. Женщина пока, кстати, товарищ Лю, не решила пока, останется она ли она вот в своей как бы старой, но новой семье.
1: Слушай, ну это жестко, блин. Ё-моё, ё-моё.
2: Всегда.
1: Да. Это ужасно, да, друзья. Поэтому наказывать своих детей за разбитый гель, мне кажется, не стоит. А то кто его знает? В следующий раз будьте в поисках.
2: Помните, что ожидание наказания гораздо страшнее, чем само наказание часто.
1: Ну да, да.
2: Поэтому...
1: Это знаменитая фраза. Олег, тебя мама искала.
2: Да.
1: Все, это инфаркт, ребята, это все. Ну, я-то знаю свою маму, это всегда страшно, блин. Вот, значит, ну или пропущенный от мамы
2: сейчас.
1: Ты поэтому
2: сейчас специально уехал подальше из Белореченска, да?
1: Там мне и сейчас страшно, даже на дистанции.
2: А мама до тех пор тебя ищет.
1: Да, кстати.
2: Ты просто каждый раз выключаешь геолокацию.
1: Есть такое. Короче, ребята, значит, старайтесь, соответственно, что, во-первых, иметь хорошие отношения
2: совесть
1: с своими детьми. Совесть иметь, да. В случае, если что-то разбили, конечно, не стоит сильно по этому поводу переживать. Ну и, в первую очередь, конечно, наказывать своих детей. Да кто бы это ни был, может быть, жена или муж. Подумаешь, гель для душа. Вот, понимаешь ли, банку с огурцами разбитую, вот это вчера, вот это вот. Вообще, обидно было, если честно. Правда, разбил ее сам. Обидно было мне за себя.
2: Подожди, помнишь вот эти чудные картинки, когда... мальчик гвоздем на новой папиной машине.
1: Да.
2: Папа, я люблю тебя. И вот тут непонятно, что делать с ребенком.
1: Да, ну как
2: вроде
1: бы...
2: Вроде Валентинка.
1: Да, да. В то же время детдома никто не отменял. Значит, ладно, друзья, с вами была Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов.
1: Всем пока и до завтра.
2: Счастливо.

0: тепло.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
2: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения. А для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировок синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Российская вакцина от аллергии на амброзию, вызывающая около 30% всех аллергических заболеваний, готовится к доклиническим исследованиям. Как сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, они начнутся в будущем году. Прототип вакцины уже доказал свою высокую эффективность и безопасность в экспериментах. При успешных результатах доклиники ученые перейдут к клиническим испытаниям. Полицейские задержали 22-летнего волгоградца за неправомерный оборот средств платежей. В течение года он скупал и перепродавал банковские карты, использовавшиеся для отмывания мошеннических денег. У задержанного были изъяты карты и телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ. Полиция устанавливает другие эпизоды его преступной деятельности, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области объявлена чрезвычайная пожароопасность. Максимальный 5-й класс горимости леса ожидается в южной части Паласовского района. Высокие риски возникновения ландшафтных пожаров в Урюпинском, Новониколаевском, Нехаевском, Еланском, Кикивицинском, Рудняцком, Жирновском, Камышинском, Котовском, Калачевском, Суровикинском, Чернышкомском, Ольховском, Светлоярском, Ленинском, Среднеохтубинском, Городищенском, Дубовском районах. Здесь, а также в Волгограде и Волжском объявлена высокая пожароопасность 4-го класса. В случае чрезвычайных ситуаций звонить 01 пожарная охрана с мобильных телефонов 101 пожарная охрана и 112 службы спасения. В городе Волжском проведена операция «Нелегал» по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверено 68 человек, 18 из которых доставлены в полицию. Составлено 16 протоколов, а 8 иностранцев, грубо нарушавших правила пребывания, принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. 2 юридических лица привлечены к ответственности за незаконное трудоустройство. Работа в этом направлении продолжается, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34. Копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Еще одна история закончилась, и она называлась Let Me Be. The Second Voice, проект из Замбии, который начал с рэпа, а потом переключился на продюсирование и в итоге выпустил этот трек в начале года. Там в тексте есть строки про никакого стресса, никаких правил. Мне кажется, идеальное описание четверга, когда уже не помнишь, какой сегодня день вообще, но точно знаешь, что пятница где-то рядом. Собственно, как и истина. А 18 июня, обычный рабочий четверг, друзья мои. Привет всем, кто сейчас в пробке, или же не в пробке, или же просто сидит и слушает Белград FM, что тоже очень сильно приветствуется. И отдельный привет тем, кто, скажем так, уже начал мысленно праздновать субботу. Я с вами, друзья мои, а музыка с нами, и у нас все хорошо. А далее Disco Line, Сентина Шен, No Broke Boys. Чуть ранее побываем на Малиновой Луне вместе с Татьяной Ткачук и группой Моя Мишель. И на закусочку Offenbach, Miles Away. Всем желаний хорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +26, ночью до +16.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: пока Луна на этой записи слушала этот разговор, мы тоже решили не отставать. Забавно, как в эфире иногда складываются диалоги без единого произнесенного слова. Этот трек как раз вот из таких, вроде бы и не про отношения, а звучит так, будто кто-то опять влюбился в собственную тень. Алиф Арбан и Рене Миллер напомнили, иногда достаточно просто включить свет и дать музыке поработать за всех. Ночные разговоры, они такие. Главное, не уснуть до рассвета. Ну, а в эфире следующая история. Друзья мои, Боб Синклер и Киезу и расскажут «I Can't Wait», а также Феликс Йен и Софи Элис Бекстер появятся «Ready for Love».
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. 19 июня на Волгоград ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Приглашаем вас в клинику клеточной терапии «Ридженика». Мы запускаем естественное восстановление суставов с помощью ваших собственных клеток. К нам едут со всей России. Наш сайт ridgenica.ru. Телефон 26 400.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный 249,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: этот самый конфликт между желанием и возможностью на этом треке разрешился. Медузы Генри Кэмомайл как раз про то состояние, когда ноги уже собрались в путь, а голова говорит «Сиди». Обычно в конце рабочего дня таких противоречий, естественно, больше, чем в начале. Ну а если этот трек не вызвал желания остаться на репите, значит, динамики сломались, друзья мои. А следующая композиция для тех, кто все-таки решился. Фредди Гейн и Бэйби Ким в самом финале «Leave Me Alone», а также «Lew Some People». Делай громче.
1: Реклама.
2: 19 июня на Волгоград FM. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: свое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани и проведет торжественный прием в честь глав делегации, а также двусторонние встречи с зарубежными коллегами. 18 июня президент продолжит серию двусторонних встреч и выступит с заявлением для СМИ вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Запрет на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 17 июня текущего года. Ранее Совет ЕС утвердил полный отказ от поставок СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа с сентября того же года. По данным Евростата, в апреле текущего года Россия заняла 4-е место по стоимости импорта газа в ЕС после США. В ответ на эти ограничения Россия рассматривает возможность долгосрочного ухода с европейского рынка и переориентации поставок на Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. В Волгограде готовится сквер памяти режиссера Станислава Говорухина. Подрядчик завершил прокладку подземных коммуникаций и монтирует систему автоматического полива. В настоящее время рабочие укладывают тротуарную плитку и ведут дополнительное озеленение с высадкой около 1000 деревьев и кустарников. Украшением сквера станут скульптуры самого режиссера, актеров его фильмов и известных киногероев, а также клумбы в виде киноленты. Ранее сообщалось, что двухметровая бронзовая статуя Говорухина будет установлена на бульварной части проспекта Ленина от Аллеи Героев до улицы Комсомольская. Государству вернули участок берега Волгоградского водохранилища. Как пишут РИА Новости, в Городищенском районе надел площадью 1200 квадратных метров оказался включен в состав садоводческого некоммерческого товарищества. В суд был предъявлен иск, чтобы вывести из СНТ землю, которая находилась в границах акватории реки Волги. Инстанция поддержала инициативу надзорного ведомства. Ситуация остается на контроле. Как пишут РИА Новости, в природном парке Нижнехоперске обнаружены новые популяции редких растений. В Кумужинском районе специалисты природного парка нашли новые места произрастания шпажника тонкого и любки двулистной, занимающие обширную территорию до 2,5 квадратных метров. Сотрудники заложили несколько новых мониторинговых площадок. Это позволит отслеживать состояние популяции и динамику их изменений, что необходимо для выявления факторов, угрожающих выживанию видов, и корректировки мер охраны. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Кто бы мог подумать, что старая ямайская фраза из трека сестры Нэнси превратится в гимн вечеринок почти 40 лет спустя, да еще и доберется до вторых мест в чартах. Хью Джилл и Сольта сделали то, что умеют лучше всего. Взяли узнаваемое с первого аккорда, добавили объема, плотности и свежего воздуха. Так что теперь это «Бам-бам» звучит не только из студийных мониторов, но и в головах у всех, кто слышал его хотя бы раз. Ну а следующие несколько минут, друзья, точно не для того, чтобы сидеть на месте и делать вид, что ничего не происходит. Потому что далее Финбах и Джастин Джесса «Over You», также появится Chapel Ron с композицией «Good Luck Baby» и раньше не Халак и Халид «Dive Into Me». Еще раз всем привет и классного четверга.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Авангард спецодежда «Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда «Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
4: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
5: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 5 сентября, правда, уже прошлого года этот трек появился в плейлистах, и вот уже который, получается, год не отпускает. Вайс назвал это гимном позднего лета, и в этом что-то есть. Знаете, когда на улице темнеет раньше, а в наушниках все еще светит солнце. Вот это как раз-таки про это. Забавно, что 3,5 миллиарда стримов у этого продюсера, а в этом треке он решил просто подождать. Ну, вот не дергаться, не ускорять, дать музыке сделать полностью свое дело. Ну, давайте мы тоже самое дадим. Отдадим музыке сделать свое дело. Марк Данн и Джонни Ричи, Let Me Die. Фрэнк Монтана и Макси Би, Ever Since You Left Me. А также Тедди Свимс, работа Mr. Know It All. Это все нас с вами ждет далее.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8 910 358 47 44 0+.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: этим проектом стоят двое: амстердамский диджей и продюсер Avalon, а также немецкий мультиинструменталист Roxton. И вот вместе они создают звук, который одновременно и клубный, и какой-то личный. Вот интересно, как два человека из разных стран приходят к одному ощущению. Тому самому, когда, ну, знаете, ночь начинает крениться, а потолок уходит из-под ног. И вот в этом сингле есть даже парадокс. Название говорит о потере равновесия, а вот музыка тянет обратно, как бы в центр. Ну, а следующий трек уже на подходе, друзья мои. В финале этого часа Dominic Fike, Baby Doll, а также группа «Моя Мишель» «Иногда».
1: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
4: Премьер «Строй Волгоград» 60 57 57.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 13:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября текущего года. Об этом указано в докладе Минцифры «Книжный рынок России». В документе отмечается, что это станет значимым шагом в поддержке литературного процесса. Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин предлагал законодательно закрепить профессию писателя, так как в России она официально не существует. Как пишет ТАСС, занятость около 1,5 миллиона человек планируется легализовать в текущем году в России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Министр подчеркнул, что такие целевые показатели стоят перед межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости в субъектах страны. Показатели эффективности работы межведомственных комиссий устанавливаются индивидуально для каждого региона, уточнил Котяков. Полицейские задержали 22-летнего волгоградца за неправомерный оборот средств платежей. В течение года он скупал и перепродавал банковские карты, использовавшиеся для отмывания мошеннических денег. У задержанного были изъяты карты и телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ. Полиция устанавливает другие эпизоды его преступной деятельности, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 19 июня волгоградцев приглашают в туристическую поездку по следам донских казаков в городе Фролово. К месту экскурсии участников доставит комфортабельный рельсовый автобус РА-2. Во Фролово они посетят главные достопримечательности – Богоявленский собор, парк Заречный, часовню Святых Петра и Февронии и городскую библиотеку, где осмотрят экспозицию. И услышат интерактивную лекцию о символике орнаментов в народных костюмах. Отправление со станции «Волгоград-1» будет в 8:02. Подробнее на сайте «Волгоград-Транспригород». В спортшколе «Юный ястреб» установят эшелон 34. Списанный электропоезд ЭД-9М, ранее курсировавший по Волгоградской области, превратят в музейный экспонат. За 86 миллионов рублей подрядчик должен доставить и смонтировать композитные элементы экстерьера поезда. Чтобы внешне преобразить состав, на него установят 69 элементов из стеклопластика и 9 межвагонных элементов. Работы должны выполнить в течение 4 месяцев после подписания контракта. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Некоторые утверждают, что слоны – единственные животные, которые не умеют прыгать. Но это не точно. Зато точно то, что тратить время на сложности – занятие для тех, у кого нет доступа к отличной музыке. Песня, которую мы с вами только что услышали, лишний раз напомнила не усложнять, друзья мои. Это была «Елка» с композицией «Проще». Ну а далее новый музыкальный час на волнах «Волгоград FM». Дэвид Гетт и Сие там появится. Beautiful People, чуть ранее здесь в Индиях Чеймот, Шаде. Ну и на закусочку Биг Стоплак и Пост Малон с работой Cold через пару минут. Ну и, конечно, не стоит забывать про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. А еще напомню, что ее можно послушать и даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
4: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: В магазинах «Победа». Эскимо пломбир с грильяжем в шоколадной глазури «Мантиоса» 49,90. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: В Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Вот такой вопрос.
3: Слушаю вас.
4: «Кашкай» 2011 года. Я второй хозяин. Как бы все устраивает, но хочется уже что-то получше. Вот. На что поменять сейчас в данный момент? Не хочется китайца брать. Хочется какую-то более свежую машину.
3: Есть варианты, конечно, просто подобновить Кашкай, но это как вариант просто. Есть варианты чуть увеличить платформу, что-то типа Outlander, например, посмотреть. Ну, можно, конечно, погоняться за более такими популярными вещами, типа там RAV4, CR-V, еще чего-то, но это увеличение бюджета, сразу скажу. То есть, если хочется малой кровью обойтись, можно просто обновленные линейки вашего же автомобиля рассматривать, если прямо совсем не хочется. Если чуть-чуть добавлять, то есть варианты у корейцев 2, 2 и 4, в зависимости от того, какие мы бюджеты будем раздувать. Есть варианты вообще уйти, скажем так, в другую сторону и посмотреть что-то из Европы, но опять же, вот с учетом тех тонкостей, которые мы обсуждаем постоянно, варианты нужно искать исключительно посвежее, живые, а там бюджет уже ну, практически такой же, как у тех же равчиков.
4: Ну а вот который Кашкай обновленный, он по надежности такой же будет, как мой?
3: Плюс-минус такая же история, там чем интересен он будет, очень богатые комплектации в разных разлетах. То есть, можно подобрать самую простую, а можно подобрать посложнее. Я бы, наверное, не советовал упрощать тему и уходить там, например, в сторону Дастера, но вот как бы если хочется посмотреть чего, из чего-то такого бюджетного на двух литрах, то есть варианты Каптюра. Это, в принципе, такая же платформа, только внешность более попсовая, чуть поменьше, чем, допустим, тот же Кашкай, но в плане динамики, я думаю, вы плюс-минус себе представляете, да, что такое 149 там, лошадей и так далее. Поэтому, да, я бы, наверное, вот какие-то из этих моделей смотрел, тот же Каптюр, он более правдивый, но не всем такой размер подходит. И тут еще надо учитывать функциональность автомобиля, то есть там объемы багажника и прочие вещи.
5: Добрый день. Хотел бы задать вопрос по поводу X-Ray. Скажите мне, оправдан ли ценник сейчас на запчасти? Вот двери, я смотрел, доходят до 100 тысяч рублей. Как вы на это смотрите? Хотя ваше

0: Я на это я смотрю негативно. Сразу скажу, почему. Потому что, ну, для отечественного потребителя, если мы делаем какие-то поблажки и сравнивать будем с другими производителями, отечественный продукт, мне кажется, должен быть именно ориентирован по цене. Это превалирующая тема в завоевании рынка. И если мы говорим о том, что содержать этот автомобиль дорого, учитывая все эти инженерные огрехи с моторами 1.8, с коробками, которые как бы робот, но не робот, как бы автомат, как бы не автомат, и прочими другими вещами, которые так или иначе влияют на покупательскую способность, то тут остается что? Ну, наверное, давить ценой. А ценой не давит, давит в противоположную сторону. Говорят, ребят, хотите отечественный продукт? Любите его задорого. Так не готовы люди любить задорого. Любить задорого хочется что-то более качественное. И к этому тоже есть вопросики, в какой любви. А вот когда это еще и отечественные, да еще и за такие деньги по запчастям, но у меня возникает вопрос, ребят, а вы кому хотите потом продавать эти автомобили и чтобы их как обслуживали? Если мы хотим покорить свой внутренний рынок отечественным продуктом, надо повернуться не тем местом, чем сейчас мы повернуты, а лицом. Вот, собственно, и все мое мнение.
1: Спасибо, рад был слышать.
0: Спасибо вам, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42. Хит твоего города на Волгоград FM.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Высшие стандарты – штука утомительная, друзья мои, как попытка вписать себя в чужую аватарку. Но только что в эфире был трек, который эти стандарты и отменил. Дэвид Гетта и Сиа спели прямо: «Не надо никому ничего доказывать, ни в чьи рамки не лезть». И если кто-то считает иначе, то это проблемы того кого-то, а не ваши. Поэтому выдыхаем, друзья мои, улыбаемся. Ну а следующий трек уже на подходе. Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Broken Strings. Также появится Дэмиан Давид. Споет нам про следующее лето, хоть у нас пока и это на календаре. А также после паузы Гриффин и Каскад In My Head. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. 19 июня на Волгоград ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
2: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
6: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Привет, соседка. А вы куда?
11: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Ну что ж, «Безумный мир» официально наступил и только что закончился в этом треке. Пока все искали ту самую руку, за которую можно поддержаться, Two Colors просто добавили бит. И вот уже кажется, что сирены в ночи — это просто соседи за стеной празднуют. Самое забавное, что эти ребята умудряются превратить поиск антидота в самый танцевальный эпизод дня. Осталось только выяснить, где продается такой же свет сквозь золото, и можно жить спокойно. И попутно лететь в финал этого часа, где нас ожидает Ивларок с работой Nowaday, а также новая религия от Биберекса и Faithless. Будет круто.
1: Реклама.
2: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Какой надежный кирпич для дома?
9: Конечно же, это «Строма».
10: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
11: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
14: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
15: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
16: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
17: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, российские власти разрабатывают механизм по обмену заблокированных за границей активов россиян. Об этом сообщил замминистра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. По его словам, инвесторы США и ЕС сами заинтересованы в обмене. Однако западные регуляторы препятствуют им, пытаясь блокировать даже те инициативы, которые интересны их гражданам. Профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября текущего года. Об этом указано в докладе Минцифры «Книжный рынок России». В документе отмечается, что это станет значимым шагом в поддержке литературного процесса. Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин предлагал законодательно закрепить профессию писателя, так как в России она официально не существует. В Дзержинском районе Волгограда близится к завершению масштабная модернизация котельной БСМП, которую проводит компания «Концессия теплоснабжения». В ближайшие 2 месяца будут установлены 2 новых отечественных котла взамен демонтированного устаревшего оборудования. После завершения работ перевооружение котельной будет полностью закончено, что повысит качество отопления для 7 лечебных корпусов больничного городка. Это завершающий этап модернизации. Всего до конца текущего года планируется обновить оборудование на 12 котельных города. 19 июня волгоградцев приглашают в туристическую поездку по следам донских казаков в городе Фролово. К месту экскурсии участников доставит комфортабельный рельсовый автобус РА-2. Во Фролово они посетят главные достопримечательности – Богоявленский собор, парк Заречный, часовню Святых Петра и Февронии, городскую библиотеку, где осмотрят экспозицию и услышат интерактивную лекцию о символике орнаментов в народных костюмах. Отправление со станции «Волгоград-1» будет в 8:02. Подробнее на сайте «Волгоград-Транспригород». В спортшколе «Юный ястреб» установят эшелон 34. Списанный электропоезд ЭД-9М, ранее курсировавший по Волгоградской области, превратят в музейный экспонат. За 86 миллионов рублей подрядчик должен доставить и смонтировать композитные элементы экстерьера поезда. Чтобы внешне преобразить состав, на него установят 69 элементов из стеклопластика и 9 межвагонных элементов. Работы должны выполнить в течение 4 месяцев после подписания контракта. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Не аккорды тают, а в голове все еще это карусель из испанского африканского солнца. Трек делает то, что не может большинство авиакомпаний. А берет и объединяет два континента за 3.5 минуты без пересадок и потери багажа. И главное, никому не пришлось учить язык, чтобы понять, тут либо танцевать, либо сдаваться. Выбор очевиден. Конечно же, танцевать. Четверг на календаре, друзья мои, 18 июня. И мы с вами смело с двух ног и с двух рук врываемся в новый музыкальный час. Давай посмотрим, что там. Disturbed, The Sound of Silence в аранжировке DJ Asylum. А также появится Royal Jigglers, California Dreamin', вспомним старенько. И на закусочку Алекс Уоррен, Fever Dream, совсем скоро. Это Волгоград FM, знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
8: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Спасибо, Майли. Пока одни скупают гречку, она предлагает потратить накопление на Мерседес и устроить вечеринку в духе Пола Маккартни. Вопрос резонный. Ну, рухнет мир, и что? С деньгами или без? Лучше, я все-таки думаю, наверное, с комфортом. Майли, кстати, знает, о чем поет. По ее словам, она пережила конец света, в кавычках, когда ее мама уехала в Италию на неделю без нее. Ну, тяжелая драма, да, согласимся. Майли справилась и зажгла как надо. Я вот здесь добавил словами вот этого откормленного котика из мультфильма про блудного попугая. Ну, а мы движемся далее. Bruno Mars, Just Might, а также Marshmello и Portugal's Man, Phoenix через полтора минуты.
1: Волгоград, реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Не будет на стенах у нас перелома.
6: Не будет, если кирпич выберешь строма.
7: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

История про то, как хочется что-то сказать, но слова застревают где-то между горлом и рассудком. И тогда остается только надеяться, что взгляд передаст больше, чем 1000 сообщений. Проблема в том, что взгляд часто читают неправильно, как в том анекдоте про сотрудника, который смотрел на начальника с ненавистью, а тот подумал, что это энтузиазм. Али Фарман и Рене Миллер эту драму перевели в формат, который всем понятен, без лишних букв. Body Talk называется композиция. Ну а прямо сейчас, друзья мои, мы с вами летим прямиком в 2020 год. Послушаем цифровой релиз трека под названием Flashbacks, и выпущен он был как лид-сингл в поддержку 7-го студийного альбома румынской певицы Инны Heartbreaker. Ну что, понеслась.

0: знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 15 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Банк России завтра проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов ждут нового снижения. Самым вероятным они называют шаг на 0,5%, то есть до 14% годовых. По оценке экономистов, в пользу такого решения говорят замедление инфляции, крепкий рубль, дорогие кредиты для бизнеса. При этом резкого снижения не прогнозируют. Эксперты считают, что ЦБ будет действовать осторожно, смотреть на инфляцию и другие риски. После атаки на автобус под Брянском Белоруссия ограничит выезд детских групп без государственного надзора и специального разрешения. Такое поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «Комсомольская правда». Напомню, накануне украинский дрон прицельно ударил по автобусу в Брянской области. В автобусе ехала детская футбольная команда из Гомеля. Погибла женщина, сопровождавшая группу. Несколько человек получили травмы, в том числе дети. Лукашенко также заявил, что Минск намерен установить все обстоятельства произошедшего и ждет от Киева честного ответа. 3 миллиона рублей взыскали с фирмы бывшего депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова за погибшего в центре города мужчину, которого ударило снесенной ветром доской. Прокуратура добилась, чтобы руководство ООО «Земля Профи» возместило моральный ущерб единственному сыну умершего, который с детства является инвалидом. Трагедия произошла 11 июля 2023 года. Снесенный порывом ветра с недостроенного здания гостиницы на улице Краснознаменской кусок фанеры упал на голову 50-летнего Юрия Землянова. От сильнейшего удара он потерял сознание, а через 2 дня скончался в реанимации. Губернатор Андрей Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке первого камня на месте будущего просветительского центра. Он будет построен в Комсомольском саду недалеко от собора Александра Невского в Волгограде. Объект будет совмещать в себе воскресную школу, общественные просветительские центры с библиотекой, иконописной мастерской и другими объектами. Новый просветительский центр станет совместным проектом Волгоградской области и Русской Православной Церкви. Автоэксперт назвал 5 самых популярных цветов автомобилей у россиян в этом году. Как сообщил газете «РУ» директор по маркетингу одного из автосалонов Юрий Блинов, структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых машин. Главным трендом года становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому, а также синему. Доллар 72.75, евро 84.34.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как 1, 2, 3. 1. Современное оборудование. 2. Профессиональные офтальмологи. 3. Всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза. Улица Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: История о том, как одна попытка спасти другого человека обернулась пониманием. Все уже случилось, и виноватых искать поздновато. Богдан Медведь предлагает простой выход – забыть, оставить и откровенно потерять голову. Учитывая, что сам артист романтик до мозга костей и, плюс ко всему, бывший участник главный бойс бэнд-группы в Румынии, в его словах есть определенная доля опыта. Правда, если следовать инструкции буквально и потерять голову прямо сейчас, то эфир придется заканчивать досрочно. У меня пока таких планов нет. Движемся далее по волнам Волгоград FM. Элтон Джон и Бритни Спирс совсем скоро. Hold Me Closer. Также появится Tokyo Hotel California Nights. И на закусочку, друзья мои, подумаем об этом вместе с Соней Сфадарой и компанией Think About Us. Это Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
4: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм.
7: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: В Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 7330.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: встречаются как-то корейский поп и французский хаос. И решили они, что мир сошелся на любви. И вы, Дэвид Гетто, зачем-то, правда, приплели сюда легендарную мелодию Рити Сакамото из фильма «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». Но чтобы точно никто не уснул в эфире. Только вот проблема. Оригинал был про войну и драму, а тут уже вовсю поют: «О, детка, дай мне супер... суперзвезду». Ну что ж, тут можно в конце добавить только то, что у самурая нет цели, только путь. Но у нас тоже с вами есть путь, или пролегает он финал этого часа. Пока что «Моя Мишель» на «Малиновой луне», а также Алан Роксон после паузы «Вертиго».
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля-фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Пока слушал композицию, вспомнил клип, в котором летающие дома, танцующие собаки и машина без водителя. А в тексте алмазное ожерелье и обещание никогда не спать в одиночестве. Джи Хоу поет о любви, но в видео видно, что у него все еще кровать на одного, и даже швабр зачем-то в машине валяется. А возможно, это символ домашнего уюта, да? Или же просто напоминание, что идеальная любовь — это когда есть с кем разделить даже уборку. На этом все для этого трека, а для следующих все только начинается. Риана в самом финале, Unfaithful, а также Huge Assault on Jamaican, или же Бам-Бам.
1: Реклама.
2: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Приглашаем вас в клинику клеточной терапии «Редженика». Мы запускаем естественное восстановление суставов с помощью ваших собственных клеток. К нам едут со всей России. Наш сайт reggenica.ru. Телефон 26400.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: Твое время. 16:00.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Внешний госдолг России упал до рекордного минимума за долгое время. Только за апрель показатель сократился на 4,2 миллиарда долларов. Это стало рекордным снижением за месяц, как минимум за последние 15 лет, следует из данных Минфина. На июнь, как показано на сайте министерства, внешний долг составляет 54 миллиарда 800 миллионов долларов. У России оказался самый низкий госдолг среди стран большой двадцатки. В Волгограде из-за массированной атаки БПЛА на Москву задержаны 6 рейсов, еще 3 отменены. Речь идет о самолетах в Москву и обратно. Сегодня ночью на Московскую область, как и на другие регионы страны, обрушилась мощная атака украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за ночь дежурные расчеты ПВО уничтожили около 180 дронов. Еще 14 были перехвачены в утренние часы. Из-за налета БПЛА в столице в целях безопасности вводили ограничения во всех московских аэропортах. Волгоградскую область минувшей ночью также не миновала атака дронов. В регионе работала система ПВО. Режим беспилотной опасности был объявлен вчера в начале 11 вечера и снят только сегодня в 6 утра. Всего за минувшую ночь средства ПВО уничтожили над российскими регионами 555 украинских беспилотников. Уголовное дело по статье об оправдании терроризма возбуждено в отношении 19-летнего жителя Паласовки. Внимание ФСБ и МВД молодой человек привлек своими комментариями о захвате заложников в Ростове 2 года назад. Пользователь, демонстрируя поддержку террористической деятельности, оставил в одном из интернет-мессенджеров комментарий к публикации о ЧП в ростовском СИЗО. В своем высказывании волгоградец поддерживал и оправдывал действия членов международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ по Волгоградской области. Житель Паласовки в настоящее время уже находится в СИЗО, так как ранее против него были возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте наркотиков. В новый учебник по обществознанию для 9 классов включили упражнения по распознаванию фейков. Об этом сообщает агентство ТАСС. Школьникам объяснят, как противостоять дезинформации, недостоверным новостям и манипуляциям в интернете. Отдельное внимание в учебнике уделили информационной безопасности. Речь идет об антивирусных программах, защите от спам-звонков и привычке проверять данные по официальным источникам. Доллар 72,75, евро 84,34.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Герой новой песни Терри Свимса, человек, который видит финал любой истории еще до ее начала. Падает любовь, как в пропасти, каждый раз заранее знает, где приземлиться. Снова и снова, знаете, как домино из жестяной банки. Но вот ирония даже с таким раскладом идет на те же грабли и наступает на них. Потому что знание еще не сила, особенно когда сердцу на все абсолютно все равно. Четверг продолжается 18 июня, друзья мои. На календаре, а вечер все ближе и ближе. А музыка точно так же, все ближе и ближе. Боб Синклер и Киеза, I Can't Wait. А чуть ранее здесь Black Eyed Peas и Джастин Тимберлейк. Where is the love? И на закусочку Ганса и Феофилус Лондон прокатимся по галактике.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
7: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 55%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 17, местами дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Ну что, название нас отсылает прямиком к старому хиту «Акцента» про австралийскую поп-звезду. Только теперь вместо танцевального признания в любви мольба не уходить. Воспоминания и миллион раз умирал. А судя по всему, за 20 лет романтика превратилась в драму. Либо же просто в 2005-м было проще, а теперь парковка, звезды и биты из сердца. Ну, а мы летим далее. Брукс Экстиан, поэту Эксист, а также послушаем новиночку от Тейм Импалы и Джинни под названием «Дракула».
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В Экспоцентре. 0+.
6: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50 26 53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
8: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: встречаются как-то норвежец и шведка и решают спеть про то, что можно играть даже на порванных струнах. Изабелла, кстати, рассказывала, что рабочий процесс с Аланом Уокером был максимально быстрым. Звукозапись в Лондоне, несколько дублей и все, готово. Главное не перебирать струны, а то порвутся окончательно. Ну а сегодня, друзья мои, четверг, 18 июня, напоминаю, я, как обычно, по традиции в это время ухожу в закат, в пятницу в отпуск от микрофона на целый вечер. Эфир продолжается без меня, далее Виктория Сотникова. Ну а я вам говорю, до завтра, до пятницы, берегите струны, нервы и отличное настроение. Обнял, приподнял, пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: В магазинах «Победа». Напиток газированный, сода йода, лайм и лимон, 72,90 за 2 литра.
4: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5.
1: Ставлю.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.

0: Твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Переговорщики от США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время, однако конкретные даты визита еще не определены. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, цитирует агентство ТАСС заявление Юрия Ушакова. Добавлю, последний раунд трехсторонних переговоров по вопросу украинского конфликта состоялся во второй половине февраля, после чего стороны несколько раз заявляли о постановке переговоров на паузу. Более полутора десятков рейсов задержаны или отменены в Волгоградском аэропорту после закрытия столичных аэропортов. По данным онлайн-табло аэропорта Сталинград, на вылет отменены 6 рейсов, а на прилет 7. Кроме московских самолетов, на прилет также задерживаются рейсы из Анталии и Санкт-Петербурга. Напомню, причиной массовых сбоев в расписании стала атака беспилотников на Москву. По данным столичных властей, было сбито около 190 дронов. В Центральном парке Волгограда начали испытания 36-метровой башни падения. Новый аттракцион называется «Прыжок в небо». Специалисты проверяют первые подъемы и падения посадочных модулей. Монтаж конструкции и оформление самого аттракциона уже завершились, пишут новости Волгограда. Во время тестов башню проверяют при разной нагрузке и возможных нештатных ситуациях. Посетители аттракциона пока имитируют мешки с песком. Аттракцион испытывают весом более 1,5 тонн. Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе «Макс». Представители национального мессенджера на этой неделе сообщили, что новый функционал стал доступен более чем 16 миллионам предпринимателей, которые зарегистрированы в этом налоговом режиме. Для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, после чего выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить свои данные через госуслуги. По информации на конец мая, к платформе для партнеров уже подключились более 500 000 организаций и компаний. С 11 июня «Макс» запустил тестирование комментариев в своих каналах. В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию. По словам авторов инициативы, такая мера может стать хорошей социальной поддержкой. 13-я пенсия будет означать дополнительные расходы бюджета, но эффект того стоит, потому что такая мера – это одновременно поддержка и старшего поколения, и внутреннего спроса, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня – 72,75, евро – 84,34.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: насладились мы с вами композицией Let Me Be от Second Wiz и врываемся тут же в вечерний эфир. В студии я, Виктория Сотникова. Я надеюсь, что вы заждались меня. Очень сильно скучали по мне. Ждали, я не знаю, весь день. Может быть, не только весь день, со вчерашнего дня. Может быть, ждали. Потому что я жду наших с вами встреч. Я жду наших с вами обсуждений каких-то, да? Если вдруг вы еще не написали мне никаких сообщений, да, или комментариев, то пишите бегом. Потому что я напоминаю, что самым активным слушателям, да, которые любят с нами разговаривать, да, и отвечать на вопросы, да, что скажешь именно ты, они получают хорошие подарки. Вот, поэтому, возможно, завтра я уже объявлю победителя, который получит классный подарок. Ну, а может быть, я хочу посмотреть на вас, да, заинтриговать вас и скажу в понедельник, да, поэтому, ну, мало ли, в субботу-воскресенье кто-то целое письмо напишет, да, скажет, ну, вот была рабочая неделя, мне некогда было писать, сейчас выходных, напишу, дадим шанс людям, может быть, каким-то, поэтому я слежу за вашим поведением. Пишите, у вас остается прям мало, очень мало времени, да? Пятница — это уже завтра. Кстати, это повод порадоваться. Ну а пока, ладно, вернемся немного к музыке, потанцуем с вами. Будут впереди играть Джан Кук и Ашер, Келвин Харрис и Джейзи, и через пару минут Эбен с композицией «Холлоу». Поэтому советую вам оставаться здесь на волне 101.5 FM.
1: Реклама. 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркет «Маркеты Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 55%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до +26, ночью до +17, местами дождь.

0: Вот Рэй Далтон только что, да, рассказал нам, что у всех нас есть любовь. Вот это точно то, что нас всех объединяет. А есть, конечно, да, чего-то, что почти ни у кого нет, что почти у всех есть и так далее, и так далее. Но вот композиция All We Got еще и нас немножечко подзарядила. Ну, а мы, кстати, с вами сегодня, да, обсуждаем не различные чувства, а мы все-таки говорим на денежную тему. И такая она у нас сегодня не скользкая, немножечко неприятная. Мы говорим про долг, который не вернули. И вообще, в целом, у большинства людей, да, есть какие-то истории про долг. И очень часто, давайте так, в 50% случаев, там всегда такой финал не очень хороший, да? Финал того, что тебе ничего не вернули. Вот просто иногда эти истории хотя бы бывают смешными. Ну, а часто они просто грустные, просто люди показывают себя с не очень хорошей стороны. И иной раз, да, даже близкие, кстати. Вот, и если вдруг вы еще не поняли, то я тот самый коллекционер различных историй, личных каких-то, да, которые люди рассказывают. Вот я люблю, когда люди делятся своим личным опытом, потому что ты потом, ну, как наблюдатель, навык наблюдателя, но ты можешь очень много чему научиться со стороны, сделать какие-то выводы заранее, да, и потом предусмотреть что-то, что-то не допустить, что-то продумать, потому что, ну, давайте так, какие-то ошибки мы совершаем просто от незнания, что мы о чем-то не подумали, да, первый раз с чем-то столкнулись и так далее. И поэтому классно расширять вот как раз-таки свой кругозор, свой вот как такую мышцу знаний, навыков, каких-то ситуаций, которые могут с тобой происходить. Вот. Ну, а если вдруг вы еще, кстати, не поделились с нами своей историей, а она у вас явно есть, я вот сижу как раз читаю сейчас сообщения и комментарии, и если я там не вижу вашего, то у вас есть возможность написать его нам в Макс или в Телеграм по номеру 8-927-522-101.5, либо можно ВКонтакте в сообщении или в комментарии под нашим тематическим постом. Поэтому, да, у вас пока будет сейчас играть музыка, есть время это сделать. Отвлекаться мы с вами будем на Алика и Калида, Али Фарбен и Рене Миллер. И через пару минут прозвучит Ава Макс композиция «My Oh My». Поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5. Реклама.
2: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101.5. Для слушателей старше 12 лет.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
12: Предприниматели. 2 июля в Волгоградской филармонии. «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекомендатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Надеюсь, вы насладились этой композицией «Шаде» от Мота и Баинди. Я, кстати, не знаю, он у меня прям такой летний вайб какой-то есть от этой песни. Мотив такой достаточно, хочется прям встать и подвигаться уже немного. Так, если вдруг вы не забыли, мы обсуждаем с вами денежную тему, а точнее долги, да, долги, которые нам не возвращали. И вот очень много историй, где я слышала, это всегда близкие какие-то люди, это близкие друзья, это близкие родственники. Но здесь, наверное, есть такой момент, что не близким людям тяжело попросить, да, вот, какую-то сумму в долг, потому что, ну, как-то странно, да, вот ты подходишь к малознакомому человеку, говоришь, ну, дай денег, да, ну, я тебе верну, поверь мне, да, ты меня почти не знаешь, но ты поверь мне. Это очень такие отчаянные, мне кажется, люди могут довериться таким. И, а иной раз, кстати, именно чужие люди и чаще возвращают деньги, а свои же, они, ну, родные же, ну, забудь, и так далее. Вот, и, ну, не знаю даже, правда, тяжело с родными, иной раз тяжело же иметь бизнес, какие-то, потому что не хочется обижать, не хочется там что-то, и ты уже сам как будто бы ставишь себя в неловкое положение, поэтому, ну, здесь, мне кажется, хорошее правило, когда, ну, вот так люди и решают, что никаких финансовых вопросов, да, никаких там бизнес-вопросов рабочих, ничего не нужно вести с близкими родными, это помогает себя обезопасить. Но есть при этом и хорошие случаи, когда там, да, семейные прям бизнесы, семейные истории, и это правда люди, которые, они родные, они друг друга не подставят, ничего не обманут и так далее, вот, поэтому, ну, никогда не можешь предугадать и угадать, это всегда все так очень индивидуально, и я надеюсь, что у вас обошлось от каких-то там супер, да, бразильских страстей, которые там, ну, я не знаю, иногда вот смотришь всякие вот эти вот турецкие, индийские сериалы, там не родня, там хуже врагов просто. Вот, но у нас, к счастью, российский менталитет чуть-чуть другой. Но ладно, оставим, да, все эти размышления, все эти не очень хорошие настроения и переключимся на прекрасный музыкальный лад. И впереди нас ждет Ро, Алехандро и Wizkid. И через пару минут Дэвид Гетта и Алесса с композицией Never Going Home Tonight. Поэтому не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
5: 0+. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
6: Ты серьезно? Все потратил?
7: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
8: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 000 рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
12: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
13: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
14: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще?
1: Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
14: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
15: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время.
1: 18 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Отмена рейсов в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников затронула около 8 тысяч туристов. В столице отменили около 120 рейсов и более 160 задержали, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Сбои коснулись половины вылетов, которые должны были быть выполнены ночью и утром. При этом почти не пострадали от закрытия столичных аэропортов популярные туристические направления. Отменены только 4 рейса в Стамбул, Анталию и Бодрума, а также один рейс в Хургаду. Об этом пишет «Коммерсант». Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. Александра Лукашенко цитирует информагентство. В это же время президент Беларуси призвал не предъявлять никаких претензий к частной компании, которая устроила поездку, а лишь аккуратнее к этому относиться, пишет агентство ТАСС. В подземной части скоростного трамвая в Волгограде до конца этого года заменят рельсы. В мэрии сообщили, что объявлен аукцион по поиску подрядной организации. Капитальный ремонт запланировали между станциями Площадь Ленина и Комсомольская. Здесь предстоит заменить рельсы и их крепления, а также выполнить регулировку ширины рельсовой колеи. Работы не должны нарушить движение скоростных трамваев, так как основная их часть запланирована ночью. Об этом пишут городские вести. Дожди и грозы доберутся до Волгоградской области в конце рабочей недели. 19 июня в городе обещают небольшие осадки. Предстоящей ночью, по данным гидрометцентра, будет около плюс 16, а днем в пятницу обещают плюс 25, плюс 27. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют также и для всей Волгоградской области. В некоторых районах региона предстоящей ночью может похолодать до плюс 8 градусов. При этом днем в пятницу жара вернется. В прогнозы обозначен коридор температура от плюс 26 до плюс 31 градуса, пишет КП «Волгоград». И в завершении выпуска. Колумбийские болельщики утешили юного фаната сборной Узбекистана. Ребенок после проигрыша своей любимой команды расплакался. В соцсетях распространилось видео, где южноамериканские фанаты скандируют «Узбекистан» специально для мальчика. Об этом пишет газета.ру. Сборные Узбекистана и Колумбии стартовали на чемпионате мира в Мексике. Минувшей ночью встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу Колумбии. Официальный доллар на сегодня 72,75, евро 84,34.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: и Portugal The Man. Немножечко перерождаемся вместе с их композицией «Феникс». Но в целом, мне кажется, каждый вечером себя примерно так и ощущает. Но рабочий день же подошел к концу. Все, можно отдыхать. Ну, а мы с вами встречаемся уже в 7:00 в студии. Все так же я, Виктория Сотникова. И надеюсь, что вы в хорошем настроении, ни в каких пробочках там сейчас не стоите. Вообще, дорога прекрасная, настроение хорошее. И дела там, если вдруг у вас какие-то запланированы, то тоже только прекрасные. Вот единственное, погода, я надеюсь, вас никак не пугает. Вот прогноз погоды лично на ближайшие дни меня сильно пугает. Там одни какие-то дожди. Дожди, возможно, мы с вами немножечко поплаваем, если вдруг кто-то не открыл, да, еще купальный сезон, как я в этом году. Вот, ну, давайте во всем будем стараться видеть плюсы, да. Хотя тема у нас с вами сегодня немножечко отрицательная, но не будем о ней сейчас, да. Чуть далее снова поговорим про долги, которые вам не вернули. Если вдруг вы еще не написали свою историю, у вас есть время это сделать. Последняя возможность буквально. Так, ну, а впереди мы с вами сейчас будем слушать Леди Гагу, Зейн и через пару минут Two Colors с композицией Mad World, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101,5. Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама неофферта. ООО «Каркоби». УГН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
8: Поторопись. Акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу. Проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 55%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 17, местами дождь.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Вовочка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
3: Овны, старайтесь смотреть на вещи реально. Сегодня вы склонны к необоснованному оптимизму. Тельцы, день складывается удачно и открывает широкие возможности перед многими представителями знака. Близнецы, у вас сложный день. Казалось бы, все прекрасно. Вы деятельны, энергичны, общительны и обаятельны. Но что-то вам будет мешать. Раки, постарайтесь избежать столкновений с людьми, которые опытнее и влиятельнее вас. Достойно выйти из таких ситуаций будет очень трудно. Львы, благоприятный день для поездок, переездов и смены обстановки. Очень важно двигаться. Девы, не всегда удается смотреть на вещи реально. Многие представители знака рискуют показаться в плену собственных иллюзий. Весы, сложный день, его эмоциональный фон не отличается стабильностью и желающих вывести вас из равновесия предостаточно. Скорпионы, новые дела начинать можно, но лишь в том случае, если вы все заранее продумали и имеете четкий план действий. Стрельцы, вам придется много времени провести на ногах, день связан с многочисленными заботами и хлопотами. Козероги, день может потребовать значительных расходов, в том числе незапланированных. Вы легко подаетесь на провокации. Водолеи, подходящий день для реализации давно составленных планов и начала работы над проектами, на которые вы возлагаете большие надежды. И рыбы, попробуйте провести утренние часы в спокойствии, не нагружая себя излишней информацией. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ну а как же летом, да, не слушать песни про лето? Golden Summer только что исполняли для нас Dub Dogs и Roof Time. Вот, кстати, у меня остались для вас, знаете что, лайфхаки. Как, значит, отказывать людям, если у вас хотят, да, попросить деньги в долг, а вы не хотите им давать, но не хотите быть плохим человеком, да? Немножечко. Например, смотрите, если вы, да, мужчина, ну, чаще всего, поверьте, вот вам очень легко можно отказать, сказав, мне надо у жены спросить. Вот, а жена откажет 100%. Например, там, у девушки, да, или так далее. Ну, возможно, кстати, девочки, можно договориться, чтобы эта схема работала и в другую сторону. Вот, то есть можно просто скинуть все на партнера и выставить его виноватым. Но в парах очень часто так делают, да, прикрывают друг друга, помогают там перед друзьями и так далее. Потом, смотрите, еще можно всегда сказать, что у вас нет денег. Да, там, они вообще нет денег сам, там, да, еле-еле концы с концами свожу, или там, вот, лежат там они на определенном месте, трогать их нельзя вообще ни в коем случае, не могу. Вот был бы рад, вот все бы сделал, но не могу, да? Но немножечко, да, вранья получается. Но зато стабильность экономическая, финансовая у вас, да, и в вашей семье, в вашем кошельке вообще, она, ну, супер. Можно попросить, конечно, расписку у человека, и потом, если что, пытаться как-то через систему правоохранительную, да, их найти, свои деньги получить. Но там тоже же есть всякие истории вот эти, когда там уловки, как избежать выплаты и так далее. Поэтому в целом самое лучшее, да, что вы можете сделать, это избежать вообще этой ситуации и никому ничего не давать. Вот. А тут дальше, что придумаете, то и хорошо. Самое главное, чтобы все мы жили и двигались в рамках законодательства Российской Федерации. Вот, вот такое мое напутствие вам. Вот, остаемся, давайте, прекрасными и хорошими людьми. Ну, а впереди немножечко послушаем классной музыки. У нее точно никаких проблем нет, и она вам ничего сложного не принесет. Будет играть впереди «Медуза» и «Хенрика Мамил», «Сабрина Карпентер» и через пару минут «Ларис» композиция «Warning Signs», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. ВОЗ 205-255.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: буквально с нами вместе под ручечку. French Montana и Макс Би с композицией Ever Since You Left Me заканчивают этот вечерний эфир. Подходим к концу, да, уже этого часа. В студии я была с вами, тут болтала, наслаждалась. Надеюсь, что оставляю вас в хорошем настроении. И время, как бы оно неумолимо быстро не бежало, ничего мы с этим поделать не можем. Поэтому можем только наслаждаться и пытаться, да, правильно все распланировать. Надеюсь, что вы с нами очень любите болтать, участвовать в наших обсуждениях. И если вдруг, да, вы еще не участвовали в последние там 3 месяца в наших конкурсах, то советую вам это сделать, да. Можете послушать утреннее шоу, там столько всего, да, интересного. Можете со мной здесь поделиться своей историей. Вот, можете днем посидеть, да, в компании Леши Карпова. В общем, у вас столько разных опций, поэтому самое главное, что вам нужно сделать, это оставаться на волне 101.5 FM. Ну и прямо сейчас, да, я буду уходить, но вы будете наслаждаться композициями Евы Симмонс и Сидни Самсон, Авлана Робстона, и через пару минут Краш Адамс будет радовать вас композиция New Heart. Поэтому все, я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+. Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест. Специально.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-5006.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62.

0: Твое время 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Переговорщики от США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время, однако конкретные даты визита еще не определены. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, цитирует агентство ТАСС заявление Юрия Ушакова. Добавлю, последний раунд трехсторонних переговоров по вопросу украинского конфликта состоялся во второй половине февраля, после чего стороны несколько раз заявляли о постановке переговоров на паузу. Более полутора десятков рейсов задержаны или отменены в Волгоградском аэропорту после закрытия столичных аэропортов. По данным онлайн-табло аэропорта Сталинград, на вылет отменены 6 рейсов, а на прилет 7. Кроме московских самолетов, на прилет также задерживаются рейсы из Анталии и Санкт-Петербурга. Напомню, причиной массовых сбоев в расписании стала атака беспилотников на Москву. По данным столичных властей, было сбито около 190 дронов. В Центральном парке Волгограда начали испытания 36-метровой башни падения. Новый аттракцион называется «Прыжок в небо». Специалисты проверяют первые подъемы и падения посадочных модулей. Монтаж конструкции и оформление самого аттракциона уже завершились, пишут новости Волгограда. Во время тестов башню проверяют при разной нагрузке и возможных нештатных ситуациях. Посетители аттракциона пока имитируют мешки с песком. Аттракцион испытывают весом более 1,5 тонн. Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе «Макс». Представители национального мессенджера на этой неделе сообщили, что новый функционал стал доступен более чем 16 миллионам предпринимателей, которые зарегистрированы в этом налоговом режиме. Для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, после чего выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить свои данные через госуслуги. По информации, на конец мая к платформе для партнеров уже подключились более 500 000 организаций и компаний. С 11 июня «Макс» запустил тестирование комментариев в своих каналах. В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию. По словам авторов инициативы, такая мера может стать хорошей социальной поддержкой. 13-я пенсия будет означать дополнительные расходы бюджета, но эффект того стоит, потому что такая мера – это одновременно поддержка и старшего поколения, и внутреннего спроса, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня – 72,75, евро – 84,34.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Привет, соседка. А вы куда?
10: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
11: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
12: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
13: Агат. Продавай выгодно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 5-9 brown eyes.
1: Прогноз погоды на Волгоград FM.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 55%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до +26, ночью до +17, местами дождь.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Вот такой вопрос.
3: Слушаю вас.
4: «Кашкай» 2011 года. Я второй хозяин. Как бы все устраивает, но хочется уже что-то получше. Вот. На что поменять сейчас, в данный момент? Не хочется китайца брать.
3: Хочется какой-то более
4: свежей машины.
3: Есть варианты, конечно, просто подобновить Кашкай, но это как вариант просто. Есть варианты чуть увеличить платформу, что-то типа Outlander, например, посмотреть. Ну, можно, конечно, погоняться за более такими популярными вещами, типа там RAV4, сервихи, еще чего-то, но это увеличение бюджета, сразу скажу. То есть, если хочется малой кровью обойтись, можно просто обновленные линейки вашего же автомобиля рассматривать, если прямо совсем не хочется. Если чуть-чуть добавлять, то есть варианты у корейцев 2, 2 и 4, в зависимости от того, какие мы бюджеты будем раздувать. Есть варианты вообще уйти, скажем так, в другую сторону и посмотреть что-то из Европы, но опять же, вот с учетом тех тонкостей, которые мы обсуждаем постоянно, варианты нужно искать исключительно посвежее, живые, а там бюджет уже ну практически такой же, как у тех же равчиков.
4: Ну а вот который Кашкай обновленный, он по надежности такой же будет, как мой?
3: Плюс-минус. Плюс-минус такая же история, там чем интересен он будет, очень богатые комплектации в разных разлетах. Можно подобрать самую простую, а можно подобрать посложнее. Я бы, наверное, не советовал упрощать тему и уходить там, например, в сторону Дастера. Но вот как бы если хочется посмотреть еще из чего-то такого бюджетного на двух литрах, то есть варианты Каптюра. Это, в принципе, такая же платформа, только внешность более попсовая, чуть поменьше, чем, допустим, тот же Кашкай, но в плане динамики, я думаю, вы плюс-минус себе представляете, да, что такое 149 там, лошадей и так далее. Поэтому, да, я бы, наверное, вот какие-то из этих моделей смотрел. Тот же Каптюр, он более правдивый, но не всем такой размер подходит. И тут еще надо учитывать функциональность автомобиля, то есть там объемы багажника и прочие вещи.
5: Добрый день. Хотел бы задать вопрос по поводу X-Ray. Скажите мне, оправдано ли ценник сейчас на запчасти? Вот двери, я смотрел, доходят до 100 тысяч рублей. Как вы на это смотрите? Хотя ваше мнение...
3: На это я смотрю негативно. Сразу скажу, почему. Потому что для отечественного потребителя, если мы делаем какие-то поблажки и сравнивать будем с другими производителями, отечественный продукт, мне кажется, должен быть именно ориентирован по цене. Это превалирующая тема в завоевании рынка. И если мы говорим о том, что содержать этот автомобиль дорого, учитывая все эти инженерные огрехи с моторами 1.8, с коробками, которые как бы робот, но не робот, как бы автомат, как бы не автомат, и прочими другими вещами, которые так или иначе влияют на покупательскую способность, то тут остается что? Ну, наверное, давить ценой. А ценой не давит, давит в противоположную сторону. Говорят, ребят, хотите отечественный продукт? Любите его задорого. Так не готовы люди любить задорого. Любить задорого хочется что-то более качественное. И к этому тоже есть вопросики, в каком любви. А вот когда это еще и отечественное, да еще и за такие деньги по запчастям, ну, у меня возникает вопрос, ребят, а вы кому хотите потом продавать эти автомобили и чтобы их как обслуживали? Если мы хотим покорить свой внутренний рынок отечественным продуктом, надо повернуться не тем местом, чем сейчас мы повернуты, а лицом. Вот, собственно, и все мое мнение.
5: Спасибо, рад был слышать.
3: Спасибо вам, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Реклама.
6: Доброго вечера. вечера вам желает ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Приглашаем вас в клинику клеточной терапии «Ридженика». Мы запускаем естественное восстановление суставов с помощью ваших собственных клеток. К нам едут со всей России. Наш сайт ridgenica.ru. Телефон 26 400.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный 249,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
10: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: 19 июня на Волгоград-ФМ. День медицинского работника. В студии врачи-специалисты различных направлений. Говорим о здоровье и о том, что волнует вас. 19 июня. День медика на 101,5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Современный медицинский центр ВМТ «Здоровье» предлагает большой спектр услуг. Профессиональные врачи для взрослых и детей. Лаборатория, МРТ, УЗИ и рентген-кабинет. Больше информации о нас на сайте vmt-здоровье.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
0: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: говорим, что любишь.
1: 101.5. Твое время.
2: 20 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего года.

говорим, что любишь. Волгоград FM.

101,5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.

вечер, дорогие друзья. В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Сегодня начинаем вместе с проектом «Северный закат» (North Sunset). Важная деталь. Музыкант Радек Войнар молчал почти 3 года. Предыдущий релиз был в августе 2023-го. Возможно, был период, как это называется у писателей, работы в стол, и мы рады, что он возобновляет публичную деятельность.

0: Act Oracle представляет композицию «Исцеление» — «Healing». С благодарностью отмечу, что первый и второй треки в кибернетическом эфире сегодня предоставлены командой издательства Silk Music.
1: Реклама.
2: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

издательство Spring Tube продолжает открывать новые имена в рамках своих небольших, но стабильно выходящих сборников. Сегодня это имя Sam Deans и композиция Forget You.

сербский электронный музыкант Огньен Церович, известный слушателям русской кибернетики как Hobin Rude, объединяется с проектом Untouchable для записи совместного трека Shared Silence – «Общая тишина». Как говорится, с хорошим человеком и помолчать приятно. Композиция из каталога издательства Timeless Moment –

Виталий Ткаченко и Андрей Долганов. Они же Verdict и Andy Dove. Вместе записали композицию It's Alright. Все в порядке для российского издательства Skytop.

Мы возвращаемся на полгода назад, чтобы перекинуть мостик в июнь 2026-го. Владислав Придихин и Дмитрий Кудрявцев, Ранта и От души, в декабре 2025-го записали и издали оригинальную версию этого трека, а новый ремикс совсем недавно сделал Евгений Никулин, музыкант проектов Audio Tones и Monotech. И, позволю себе небольшой анонс, Евгений смог в последние месяцы заметно больше времени уделять занятиям авторской музыкой. Мы держим пальцы, чтобы так было и дальше. Сегодня делаем эту эксклюзивную премьеру от Жени и ждем готовности следующих его треков и ремиксов. Ранта и От души, невесомая Audio Tones Remix для издательства Dreams Come True Music.

дуэт, о дебюте которого мы подробно рассказали в предыдущем эфире русской кибернетики, порадовал нас не только яркой музыкой, но и тем, что подготовил для сильного старта сразу несколько работ. Drop the Gain и Alche Karenina с пластинки Gate Zero для восточноевропейского лейбла The Purr.

0: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Волгоград FM. На 101.5.

0: он работал маловато, но лентяй бывает. Но зато как он летает вниз с вершины купола и возвращается на место.
1: Страховка есть.
0: Страховка ведь от слова страха. Если страхи есть на сцене, зрители не признают данный труп бесценным.
2: Да, наверное, это не так классно.
0: Еще есть фокусник, артист гигантской буквы. Иногда он режет женщин пополам. Но это так, по праздникам у нас. Обычно он из шляпы достает то кролика, то репу. Признайтесь, захотелось посмотреть на это. И только зритель выйдет

0: надеюсь, что мои слова немного, но хотя бы повлияли на решение смотреть программу. Запомните простые истины, билет по скидке,
1: цирки,
0: радости и веселье,
1: цирки.
0: Ну и я, покорный ваш слуга, все лето жду вас.
2: Цирки!

спасибо лаборатории русской кибернетики за сюжетно-фольклорную премьеру этой недели. И сейчас Игорь Invisible Sounds и Мама Луна продолжают нашу программу с треком «За руку».

Очень здорово, что сегодня много совместных работ. Рокко Лазаро и Ксения Белая, она же Соня Блэк, с треком «Папи» для издательства «Пломбир».

завершение, потому что после дуэтов наступает черед трио. Александр Горбатюк, No Hopes, Максим Балаев, Max Freeze и Sina Dadgar объединились, чтобы записать цветную композицию Colors, цвета. Издательство Stray.

Этот музыкант, его творческий псевдоним Авирал, глубоко погружен в этническую тематику, а также историю духовной музыки, когда звуки инструментов и голосом были чем-то вроде таинства, обращенного внутрь человека и к внешним высшим силам. Композиция называется «Falling» для издательства «Big Toys Production».

0: буквально через мгновение начнутся вторые. Учредитель и предводитель российского издательства «Сенгилей», «Сенгилей Вокс», Денис Казаков сыграет сегодня с пластинок и кассет.
1: «Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня мы очень рады вновь встретиться с основателем российского музыкального издательства «Сенгелей» Денисом Казаковым. Всего неделю назад мы записали интервью с Денисом и Михаилом Комиссаровым, он же «Файнтюн» и «Майкл Доп», потому что лейбл «Сенгелей» издал альбом «Файнтюн Impulse» на двух виниловых пластинках. Денис Казаков навещал нас, страшно сказать, 5 лет назад, в 2021. За это время серьезно выросло и издательство «Сенгелей», и его собственная артистическая карьера. В ближайший час Денис сыграет множество студийных эксклюзивов и предстоящих премьер с пластинок и аудиокассет. Мы буквально заглянем в будущее, и для этого скорее
1: включаем микшер.

0: Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. С удовольствием напомню, что второй час мы провели под управлением основателя российского музыкального издательства «Сенгелей» Дениса Казакова. Денис сыграл множество студийных эксклюзивов и предстоящих премьер с пластинок и аудиокассет, которые выйдут в свет в следующие месяцы. А первыми их услышали именно вы и именно здесь, в русской кибернетике. Благодарим вас за внимание и участие, и с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи, и пусть все получается.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал Волгоград ФМ зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знать.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
0: Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.